будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены. Я не

6 часов и 7 минут.

0: Нравится песня из ТОП-20? Голосуй прямо сейчас. ТОП-РАДИО МВ.
1: Прямо сейчас.
0: Прямо сейчас песня из ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-РАДИО. Место номер 18. 18-е.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Экономить мы не будем. Мы не будем экономить ни эмоций, ни денег, я надеюсь.
2: На все
1: тратить
2: деньги сегодня
1: на
2: гуляем.
1: Все. Конечно, пятница, все,
2: заказываем.
1: Давайте-ка
2: заказать.
1: Что мы можем заказать? Мы можем заказать чай с имбирем, можем заказать кофе. И все это бесплатно.
2: Вау.
1: Друзья,
2: кофе без сахара.
1: Всем доброе утро. Мы, возможно, сегодня в эту пятницу еще и сахар возьмем. Всем доброе.

0: Сед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо, твой рецепт силы.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Меня больше интересует прошлое звезд, прошлые старые фильмы, ну и так далее. И, короче, для меня было просто невероятнейшим шоком. Я вчера только узнала о том, что Мадонна встречалась с Тупаком.
1: Но...
0: Что у них были отношения.
1: Так она и с Шоном Пенном тоже гуляла.
0: С Шоном Пенном у них там серьезные отношения. Они, по-моему, замужем были. Нет, это понятно. Тут,
1: а у Тупака с кем отношений?
0: Какого.
1: У Тупака с кем отношений не было?
0: Ну, с Мадонной они встречались год.
1: Ну, так она красивая, он красивый.
0: Год. Ему было 22, ей было 30 с копеечкой.
1: Так.
0: Это были те отношения, которые сейчас очень так лоббируются.
1: Так,
0: когда она уже такая.
1: Милфа, как бы,
0: да. И он ее бросил из-за цвета кожи.
1: Расист.
0: Ты представляешь? Расист. Он говорит, это тебе, белой девушке, звезде все позволено. А меня пацаны не поймут. Ну, в 22 года еще, да, думаешь про то, что... Расскажут пацаны.
1: Ну, удивительно,
0: да? Я вообще в шоке. Да, я...
1: А сколько бы они вдвоем песен красивых написали?
0: Да какую жизнь они могли бы прожить?
1: Ты Мадонна, я Тупак, мы не встретимся никак.
0: Плюс-минус, да. Так что, ребят, такое было.
1: Продолжать песни не буду там.
0: И такое было, и такое. Да, главное, что там, знаешь, давай лучше бывших Мадонн вспоминать, нежели своих.
1: Да-да-да.
0: У нее все-таки познаменитей будет.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Доброе радио, о погоде в эту пятницу 12.

0: индийского мастера цифровых наук. Он...
1: Айтишник, что ли?
0: Да.
1: Окей.
0: Вот, айтишник — это как ИТ, индийский товарищ.
1: А, тоже подходит.
0: У него очень хороший фитнес-браслет, потому что 21 век на дворе. И мы обычно используем фитнес-браслеты для чего? Замерять пульс.
1: Типа, да, насколько мы подготовлены, как наше сердечко во время тренировочек.
0: А он ведь не только эти метрики выдает. Мне кажется, он еще и БЖУ тебе рассказывает. Я не пользуюсь просто.
1: Слушай, он еще там и ночью смотрит, как ты спишь, хорошо или плохо.
0: Может, он даже подслушивает разговоры аккуратненько. Я
1: очень
0: не знаю.
1: Хотелось бы.
0: Это какая-то теория уже в моей голове.
1: Заговора, как минимум.
0: Абсолютно. Да и новость, которую я расскажу, я ее в агрегаторах не нашел. Но этот мужчина стал замерять данные своего фитнес-браслета в соответствии с временем. Вот какой коллега его сильнее раздражает?
1: На работе он... время рабочее свое.
0: Вот он идет
1: говорит,
0: во время рабочего дня.
1: У меня тут пульс подскакивает на максимум.
0: И смотрел, понял, что вот у него разный пульс от разных сотрудников. Да, одни вещи очевидны. Этот мужчина мне в принципе не нравится. С этой женщиной я тоже испытываю
1: определенные чувства, но приятные.
0: Но самая большая тахикардия у человека во время зарплаты, конечно. В день, когда денежка капает на карточку.

0: Тогда, конечно. Тогда лучше всего браслет, конечно, отчитывается.
1: Слушай, это очень похоже на сцену из легендарного сериала «Офис». Я не знаю, ты смотрел?
0: Я в курсе бренда, но только пару серий видел.
1: Да. И там как раз-таки по этому поводу была конкретная серия, что у одного из сотрудников, у него были проблемы с сердцем, а поэтому он такой пульсометр специально такой приделал, который еще и звуки различные издавал в случае, если у него повышалось вот это вот давление, либо пульс. И как только подходил начальник, который его полностью раздражал. В общем, он так сигнализировал, что а ну-ка, уходи отсюда. Да, там был действительно очень приставучий начальник, по-другому там и не скажешь. А, хорошо, слушай, ну мне кажется, что мне легко вычислить коллег, которых я раздражаю, кстати, без их фитнес-браслета.
0: Ну ты никого не раздражаешь, честно. Я с кем не разговаривал?
1: Ты новенький в нашем коллективе,
0: скоро разберешься. Я же подходил, говорил, ребят, как вам Наташа, все такие, а ты?

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
3: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в RD Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свою жизнь.

0: жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

0: области дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Celi.
1: Латвия Свалцели обращает ваше внимание: на государственных автодорогах идут ремонтные работы уже на 63 участках. Водителям стоит учитывать ограничения движения и дополнительное время в пути. Будьте обязательно внимательны. Основные затруднения на главных дорогах в районе Цесиса и Маданас. Продолжается обновление дорожного покрытия на участке протяженностью 25 километров от Ветпиполки до Мадуны. Работы ведутся в два этапа. На трассе действуют два участка с дополнительными светофорами и ограничением скорости 50 и 70 км в час. Дополнительное время в пути около 45 минут. На отрезке Ветпиболга Инкинкалс до конца июля пройдут работы насчет поверхностной обработки покрытия. Также на этом участке до октября полностью обновят дорожное покрытие, уложат два слоя асфальта, отремонтируют трубы, очистные каналы, также обновят дорожные знаки, барьеры безопасности, остановки общественного транспорта и подъездные дороги. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 830-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Valsts Celi. New entry.

0: шутку?
1: Извините, а мы же уже в эфире.
0: Скорее всего. Во-первых, тогда раз мы уже в эфире, можем сказать сразу про Карля Умнигатвы. Тут несколько человек, спасибо вам большое, сообщили о том, что чертов светофор не работает. И если в обычной ситуации там всегда пробки, то
1: теперь
0: мы очень надеемся, что сейчас прям все спешат и торопятся, и спотыкаясь, летят для того, чтобы эту ситуацию исправить, потому что с таким светофором там будет вообще беда бедой.
1: Нужно трансгрессоры использовать.
0: Единственное, что успокаивает, что пятница, и большинство, кстати, предпочитает оставаться дома, удаленка, принцип гибридного графика начинает работать.
1: Нет, но все-таки из пункта А в пункт Б надо добираться.
0: Ну, если пункт Б не работа.
1: Представляете, если у вас работа не где-нибудь в Засулауксе, а на Международной космической станции.
0: О, звучит хорошо.
1: И вот тоже, и по каким-нибудь волею судеб оказалось такое, что вы задержались на этой работе на 371 день. Почему так конкретно? Потому что вы, наверное, знаете историю про мужчину, который отправился в космическую миссию.
0: Да, у него там были какие-то проблемы.
1: Ну, так точно, да. И забавно, что тут недавно представили экипаж для полета к Луне.
0: Следующего уже.
1: Человечество все мечтает вернуться на лунную поверхность. И уже совсем-совсем скоро очередной экипаж, в число которого входит именно этот мужчина.
0: Да. Да ладно!
1: Его зовут Фрэнк Рубио, и он известен тем, что поставил рекорд. Рекорд по
0: техническим
1: трудностям.
0: Количество проведенных дней в космосе.
1: Я думаю, что он уже соскучился, да, потому что столько времени там провел. Когда вернется, у него там уже и с роботом-пылесосом есть взаимоотношения, да, робот по прозвищу Халк

0: Турчик Валера, например. Или микроволновка.
1: Или, может быть, как раз-таки его бывшая.
0: Абсолютно, да-да-да.
1: Вот эти ребята, у меня за это время там семья вообще-то.
0: Он там больше года провел.
1: Ну, конечно.
0: За это время, это же как на необитаемом острове.
1: А может быть, он просто вернулся и очень быстро задолбал всех коллег. Да, представляете?

10% на пищевые добавки ProVisor, Mollers, Natteo, Fjord и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfis, Jaunsalvē.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
2: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок» – строй надежно.

0: Надежно. Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.u/lv.
1: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8.

0: де фамилия. Ты был когда-нибудь так в Барселоне, нет?
1: Был.
0: А понравилось тебе?
1: Очень.
0: Очень? Хорошо.
1: Мне кажется, я в душе каталонец.
0: Да, больше, там, конечно, комфортно, классно. И в Барселоне хочется остаться жить, только если вот не эти надписи, вот это «Туристо», «До свидульки»,
1: «Не приходите». А я не понимаю, не по-испански приходите. Никаких проблем.
0: Они уже на всех языках написали, чтобы ты понимал отношение местных к туристам.
1: Я ради такого дела польский выучу, по-польски разговаривать буду. Лишь бы не стрессовали.
0: Тоже правильно. Итак, спустя 143 года завершили строительство главной башни. Да, конечно, это правильно говоришь, что целиком и полностью там все не достроить. Сейчас там в этом году будут проводить внутренние работы. И есть что еще там поделать.
1: Это целый бизнес, то именно как это не достроено.
0: Да, но главное, что завершили строительство башни Иисуса Христа. Это центральной, самой высокой башни базилики Саграда де Фамилия. И теперь она именно той высоты, какой задумывал ее Гауди.
1: Или Гауди, как ты произносишь?
0: Ну, я Гауди.
1: Мне комфортнее Гауди.
0: Гауди?
1: Гауди это как, да, что-то такое очень тонкое.
0: Ну, ты знаешь о том, что Гауди или Гауди, угу. Там тоже похоронен.
1: То есть там нет, именно... Нет, я слабо...
0: Да.
1: Я знаю, вообще... я знаю, есть Гауди Кватро, Гауди Га-4, что еще там?
0: И конкретно
1: Гауди 80.
0: Вообще, ну, все знают, что он величайший архитектор. Он переделал и исправил, и сделал для Барселоны очень-очень много.
1: Талантливый мальчишка.
0: Невероятно, невероятно, да. Поэтому его смерть оказалась очень такой вообще ироничной. Ты в курсе, что его сбил первый трамвай, который был пущен в Барселоне?
1: Поэтому он как бы не сориентировался,
0: он
1: да?
0: Он не сориентировался. А это с учетом того, понимаешь, вся ирония заключается в том, что он как раз-таки был против прогресса. Он ненавидел трамвай, он был против того, чтобы он вообще какой-то общественный транспорт

0: Барселоне разъезжал, потому что считал, что это все портит вообще ощущение, скорость города и того, как себя чувствуют.
1: Надо мало того, что меньше ворчать, но еще и не кортизолить понапрасну, а то будешь как Гауди.
0: Это точно. Но видишь, вся проблема в том, что его бы спасли, все было бы хорошо, но его приняли за нищего. Это еще один урок. Вот то, что мама говорила, будь опрятна. А у него были стоптанные башмачки. В карманах не было денег, был только изюм и арахис. И его приняли за нищего, понимаешь? Таксисты отказались везти его в больницу. Никто не хотел ему помогать. Его поместили вообще в больницу для самых-самых бедных, где спустя несколько дней его вообще нашли.
1: Ребята, одевайтесь красиво, пожалуйста.
0: Одевайтесь красиво, да, да. Так что, ну, кстати, между прочим, когда его пытались уже перевести в очень дорогую, больница сказала, нет, я останусь здесь, мое место с простыми бедняками.
1: Тут, наверное, без комментариев уже.
0: Да.
1: Мне кажется, здесь уже никакой урок извлечь невозможно. Но вот такая вот история, очень
0: серьезная,
1: ироничная.
0: Серьезная, серьезная, да, серьезная история. И теперь для всех любителей и этого величайшего архитектора, и этого, ну, просто чудо света, на мой взгляд, честно, то ощущение, которое произвело на меня, допустим, Саграда Фамилия, я там раз, наверное, 5 или 6 было. Мне очень нравится. А еще мне нравится, что я туда вот эти вот несколько евриков забрасывала, и теперь есть ощущение, что построили благодаря мне тоже, понимаешь?
1: Если бы не ты.
0: Если бы не я, если бы не мои вот эти 2 евро, да, ничего бы сейчас.
1: Во-первых, 2 не один.
0: 2
1: не один.
0: А я несколько раз там была. Считай 10.
1: Спасибо тебе.
0: А с учетом того, что я могу совершенно официально врать, так и 50.

30 минут. На улице Лейлербис пока что пробки не зафиксированы. Возможно, есть смысл поменять направление и как-то проехать именно через эту улицу. На улице Каунсема до 5 минут. На Вантово мосту пробка есть до 10 минут. Далее в центре уже намного проще. На Каменном мосту пробки нет, однако существует затруднение на подъезде к Каменному мосту со стороны улицы Слока, Сузворос Булварис и Ранти Дамбис. Также небольшая пробка на улице Круспилс, примерно 5-10 минут, на грани-то до 5 минут. На улице

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Morning Show вместе с Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Наташа Горбачева и Никита Матвеев.
2: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
3: А что, у нас еще много денег?
4: Да. Бури вчера не было. Была в твоей жизни вчера буря?
3: Нет, вчера не было.
4: Был ли град вот это размером с куриное яичко?
3: Нет, я искала все эти яички, ни одного яичка не было найдено. Только очень веселая картошка. Кстати, можете посмотреть на нашем телеграм-канале. Я опубликовала, это единственное, что вчера меня порадовало.
4: Веселая картошка?
3: Да, веселая картошка. Посмотри прямо сейчас.
4: Ладно.
3: Я с этого всем...

0: прикидывается взрослым человеком. Мы не взрослые, мы не взрослые. Я говорю, я вчера готовила ужин, я просто полезла, чистила картошку, полезла в эту, как это...
1: Бабочку
0: с картошкой. И следующую картошку, которую я достаю, она очень странная. Она такая сросшиеся две, такие продолговатая какая-то. Короче,
1: похоже на гантель.
0: Ну, назовем так. Либо все-таки второй вариант такой.
1: Второй вариант, более скабрёзный.
0: Да, такой.

0: семейные пришельники, все здорово, ты вообще картошку почистила? Ужин будет такая, или ты просто тут с этой уже картошкой доразвлекалась до конца, я не знаю.
1: Да. Не притрагивайся к рису, В конце концов.
0: Не трогай, не смей.
1: Ну, вообще, каждый из нас вот ближе к понедельнику похож на шаурму, так что...
0: Все вместе?
1: Да, так что в результате на ужин? Что на ужин?
0: Так, курочка была. Да, в этот раз было по-простому. Курочка и картошечка.
1: Обожаю курицу с картошкой.
0: Да, с картошечкой и салатик,
1: обязательно. А соленые огурцы?
0: Нет, соленых огурцов не было, я поняла, у тебя есть пристрастие к ним,
1: да? У меня есть фиксация на картошку, курицу, соленые огурцы, бобовые. Я все это дело, ну, дожариваю, довариваю до абсурда, чтобы было прямо совсем-совсем убедительно.
0: Да.
1: А потом все это я замешиваю в оливье курильщика, называется, наверное.
0: Я
1: есть оливье здорового человека, красивое, хорошее, салатница вот это.
0: Да, это скорее больше такого безумного человека, так чтобы можно было вообще не напрягаться.
1: А у меня получается здоровенная такая БЖУ масса, которую достал из холодильника, очень быстро закинул и побежал дальше. Тыгдын-тыгдын.
0: Ты не думаешь, что это травма некоторые таких школьных лет столовой, когда как раз таки все в конце, знаешь, потом в одно месиво.
1: Об этом мы поговорим.
0: На следующий день у нас ленивые голубцы, уважаемые ученики.
1: Да-да-да, в среду банкет, в четверг солянка.
0: Как минимум.

0: Оставайтесь с нами.
1: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на medifishome.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилси 4,99.

0: этом году, дорогие друзья,
1: большая веха.
0: Ты понимаешь, да, в 25-м это было бы еще преждевременно. А сейчас лето 2026 года, и я напоминаю.
1: Говори про чаще, пожалуйста.
0: Мне кажется, что ты прям поймешь мой вайб, и вы, друзья, тоже, пожалуйста, разделите нашу радость. Все радийщики любят Питер ФМ, потому что это культовое кино, и летом 2006 года этот фильм как бы появился и перевернул игру. Напоминаю, значит...
1: Слушай, я помню только Цыганова, молодого, привлекательного, бедного, судя по тому, как я его помню. Тогда
0: там история такая, что он талантливый архитектор, который вот-вот получит заказ потенциально изменяющий жизни, да, то есть он стоит на пороге большого карьерного прорыва, однако, он, значит, находит мобильный телефон. 2006 год, напоминаю, да? Мобильные телефоны еще вот эти.
1: Это была раскладушечка, еще было что-то необычное.
0: Вот, и он пытается этот телефон вернуть. И он, конечно, разумеется, одинокий молодой человек. Он влюбляется в эту атмосферу.
1: В этот голос.
0: Вокруг потрясающий город, великолепное лето, удивительные саундтреки. А телефон принадлежит радиоведущей, с которой мы тоже знакомимся. И это вот две сюжетные линии. Девчонка, которая работает на радио, у нее вроде в жизни все здорово, и она вот-вот примет предложение от своего молодого человека, обстоятельного, прагматичного. Но ей в жизни тоже не хватает такого вот вайба, который произошел из-за этой утери мобильного телефона. И они как будто живут, продолжают жить параллельные жизни, но у них еще и рождается эта история. И все это под аккомпанемент города невероятного. Все это так вот по-летнему. И даже когда начинает идти дождь, я напоминаю...
1: Это совершенно не портит ничего.
0: Начинает идти дождь, играет песня Bad Balance, светлая музыка. И ты такой, а я знаю эту песню. А я тоже
1: помнишь?
0: С ней.
1: Да, и мы все тогда узнали Крэка.
0: Мы тогда узнали.
1: Не Крэка, да.
0: Абсолютно верно.
1: Нежность.

0: Сначала новыми красками. А песня «Такие девчонки» группы «Мумитроль».
1: Тоже да, тоже было.
0: Марк Шейдер «Конст» мы тогда полюбили, потому что это была очень крутая карибская такая музыка на русском языке. И что еще? Короче, саундтрек потрясающий, но парадокс. Я не так давно пытался этот фильм пересмотреть, и знаешь, не то.
1: Не получилось?
0: Да, это как места из детства, которые ты вспоминаешь с трепетом.
1: Когда деревья были большими.
0: Да. А как только ты возвращаешься в эти места детства, ты такой, вообще-то...
1: Да что это, Цыганова сколько тут? 16, что ли?
0: Ну, типа того, да.
1: Ну, я думала, мужик тут взрослый, серьезный архитектор, собирается жизнь поменять. Да что там?
0: Вещи, которые с трепетом вспоминаешь, как правило, если ты возвращаешься к ним, ты такой, в голове они были лучше. К сожалению, да. И сейчас снимают вторую часть Питера ФМ.
1: Ой, это зря. Скорее всего, зря.
0: Будем посмотреть.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту пятницу, 12 июня, в Латвии ожидается пасмурная погода. В Латгале ожидаются дожди на основной территории страны. День пройдет без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер переменных направлений.

0: 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
2: Еще не пользуешься приложением Мего Драукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
3: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Бегония 3,99. Комплект садовой мебели 4 стула и стол 89,99. Садовая беседка с поликарбонатной крышей 499 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
4: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
5: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: электронные устройства. Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: У нас в салоне оптики Метрополе люди могут провести целую вечность, глядя на себя.

0: В зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Metropole Optica LV.
0: Метрополы. Видеть и увидеть.

0: как можно улучшить свою жизнь. Вообще,
1: улучшить в принципе, жизнь.
0: Да, можно. Вот твои советы, твои рекомендации, желательно бесплатные. Я могу, ну, я
1: У тебя какой-то список на руках, я вижу.
0: Я его найду, да. Но хорошо, если вот конкретно от себя, то, что я проверяла.
1: Да.
0: 100% веди в свою жизнь спорт. И даже не на тех оборотах, на которых обычно рекомендуют. А в плане чего? Я когда только начинала, типа, там, возвращаться к спорту, назовем это так.
1: Наташа замечательно выглядит, друзья. Правда, да, правда,
0: да,
1: комплименты.
0: Да, а я еще в одежде. Ты что, подожди. Короче, смотри, все просто. Я прихожу в спортзал, мне начинают рассказывать. Минимум 3 раза нужно в неделю заниматься, лучше 4, смысла вообще никакого нет. Я говорю, ну у меня нет возможности 3 раза в неделю заниматься. Что, мне лучше не заниматься? Конечно, все, не начинай, зачем оно тебе надо? Ничего, ребят, 2 раза в неделю в регулярном формате. Во-первых, прекрасное самочувствие. Форма все равно улучшается, жизнь ты потихонечку меняешь. Поэтому хватит слушать там вот эти вот советы. Фанатов спортзала 4 раза минимум. 5, если ты 6 раз в зале, супер!
1: Зачем ты уходишь?
0: Да.
1: Вот же прекрасная раскладушка. Оставайся здесь жить. Питаться будем гантелями.
0: Будешь спать на одном боку, другой руку будешь качать. Тебе все пригодится.
1: А ты говоришь о том, что человек, даже если... это как у Тома Йорка в песне было. If you try the best you can is good enough.
0: Да, плюс-минус, да. Да-да-да.
1: Достаточно просто себе сказать, ну, я ведь что-то сделал, так что... И я... Давай так. Я ведь что-то сделал, так что... Отвали! В конце концов, и от самого себя отвалить, это же прекрасный
0: Слушай,
1: совет.
0: Я еще могу дать одну рекомендацию
1: Круто,
0: для того, как улучшить
1: давай.
0: Свою жизнь. Введи в свою ежедневную жизнь велосипед.
1: Велосипед?
0: Велосипед.
1: Ты говоришь именно
0: в
1: про велосипед,
0: как... В твоем случае ты велосипед любишь очень-очень сильно, но если... У вас взаимно, да. Но когда это так редко, но... Я не знаю, я вот буквально там на прошлой неделе прокатилась вновь, знаешь, вытащил все, помыл, и вот там все приготовил для того, чтобы был готов к сезону.
1: Да.
0: И когда ты садишься на велосипед, да. Ну это же такое детское ощущение свободы.
1: Абсолютно.
0: И просто сзади едет сын, и я говорю ему, смотри, как умею. Я отпускаюсь и руки, и я думаю, боже, ну я же уже тетка-то взрослая, а я сын, вот как я умею. А у мамы я так не умею. Я говорю, а я умею. И я просто погружаюсь, я лечу на этом велосипеде вот в те свои 12, где просто невероятные вообще эмоции.
1: У нас климат, который делает велосипед исключительным. Вот если бы круглый год на нем гонять, тогда это как будто утрамбовалось бы в монолит происходящего, никаких радостей. А тут у нас сколько? 3 месяца лето длится. И получается у тебя 3 месяца на то, чтобы наслаждаться этой великой красотой полета велосипедного.
0: А поэтому давайте так и подумаем. Вот какие-то мелочи, которые ты понимаешь, что можно ввести в свою жизнь или рекомендуешь. Ты уже сам попробовала. И всем остальным, пожалуйста, без каких-то трудностей. Но ты добавь вот это вот немножечко в свою жизнь, и она станет точно лучше.

0: можно сделать для того, чтобы твоя жизнь и моя жизнь, и даже твоя, Никита, ее тоже можно спасти и сделать немножечко лучше. Итак... Все в наших руках, мы справимся вместе. Итак, слушай, рекомендация из некоторых источников. Раз в несколько месяцев ищите в почтовых рассылках кнопку «Отписаться». И безжалостно отписывайтесь от всего ненужного. Я, короче, это прямо сейчас прочувствовала. У меня легендарный почтовый ящик. Не буду говорить, какой конкретно, но все поймут. Наш местный. И там закончилось место. Они вместе там. У вас 99% заполненного, короче, места. Я сначала такая, так, что? Сначала, значит, схожу в эти рассылки, типа. Там куча, просто миллиард спама по всем сайтам, которых я посещала. Приличные и неприличные. Я такая, так, выделить все, удалить, выделить все, удалить. Короче, на это ушло минут, наверное, 20. Потом я поняла, что я, удаляя эти, короче, рассылки, вообще вхожу в какое-то непонятное какое-то состояние, знаешь, такое, типа, ты как бы выполняешь одно и то же действие, понимаешь, что, типа, ну, все, ты правильно как бы делаешь, все, оно удаляется. И я как бы, я прям чувствовала такое определенное, такое воодушевление, понимаешь? После этого есть рассылки, есть спам, я перешла в папочку спам. Короче, я такая, тут тоже все ненужное, удаляем. Короче, я одна удалялась в этом почтовом ящике. Короче, где-то, ну, часа, наверное, 2 или 3 я потратила.
1: Напомнила вообще, клип группы Prodigy, It's No Good Start to Dance. Помнишь, когда заходит в заброшку мужчина, ему вручают кувалду, и он начинает просто все вокруг себя сносить.
0: Короче, я точно могу сказать, что ощущение какое-то, знаешь, такое, просто как будто, ну, жить стало, да, легче, понимаешь? Вот она, поэтому я прям подписываюсь под этим советом.
1: Как будто сковыревывать все лишнее.
0: Удалять!
1: Есть в этом какая-то красота от Умберто Эко, вот это, да? Но удалять все отвратительное, это уже очень красиво.
0: Знаешь, что стало ужасным? Тот факт, что я осознала, что все переходит в корзину, и оттуда тоже все нужно удалять. Ну, все вот эти спамы.
1: Так это ж потом.
0: И я такая, блин, надо доделать теперь до конца. Поэтому столь веселое занятие уже потом превратилось во что-то обязательное. А это уже не такой кайф, понимаешь?
1: Да, да, но пока ты удаляла, твоя оптика была настроена на это именно правильным образом.
0: Да, дофаминчик пошел такой.
1: Крохотные какие-то вещи, которые ты правильно прочитала, и они тебе подарили гораздо больше радости, чем другому человеку, который бы просто одной кнопкой это все удалил и пошел бы дальше.
0: Да, да, да, да. Поэтому то, что я не разбираюсь в технологиях, и для меня это заняло намного больше времени, это даже плюс.
1: В смысле не разбираешь в технологиях? Ну-ка,
0: удалить,
1: нажми на кнопку,
0: удалить,
1: получишь.
0: Удалить.
1: Результат.
0: Удалить. Друзья, ваши советы на WhatsApp 25037. Маленькие, крохотные советы, мелочи, которые могут улучшить твою жизнь, ну и жизнь каждого из нас.

0: Все только начинается, оставайтесь с нами.
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Sūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
4: Lidl стоит того.
6: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.
7: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
8: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
9: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
10: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
11: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
12: Izkrasi tās ārā!
11: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk!

0: LV.
1: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
2: Ты слышала, что Бигбанк платит своим клиентам?
3: Бигбанк платит своим клиентам?
2: Да, все.

0: Чтобы улучшить твою жизнь, и наш радиослушатель Каспар прислал. Короче, доброе утро, говорит. У меня мелочь, но приятно. Сделать кушать, то есть приготовить, кушать еду, точнее, не кушать, приготовить еду с собой на работу уже вечером. Понимаешь?
1: И так потом что ты за с утра, маминой подруги?
0: И потом с утра ты как бы сэкономил 30 минут сна. Но я скажу, это по-другому. Это не в этом дело. Приятно, когда я из прошлого позаботился о себе настоящем. Как это ты? Офигенный кайф.
1: Это потрясающе.
0: Но это очень лень делать. Например, в моем случае это когда я продумала, в чем я пойду на работу и типа погладила вечером.
1: Да,
0: то,
1: да,
0: в чем
1: да,
0: я
1: да,
0: пойду с утра. И ты с утра просыпаешься, ты такой думаешь, ну какая я молодец, ну это же я о себе позаботилась, ну умничка. Понимаешь? Вот это ощущение. И ты сейчас не тратишь силы, ты как бы их потратил тогда, ты уже этого не помнишь, но забота, чувство заботы и уюта, как вот написал Каспар, понимаешь?
1: И ты как будто максимально не один, в том смысле, что не просто вокруг хорошие люди, прекрасные, общество, которое было, ну, результатом, в общем-то, твоей хорошести, а ты еще и сам о себе позаботился.
0: Это самое крутое, когда ты в прошлом позаботился о себе настоящем.
1: И получается, что ты вообще не один, именно и вот во временной плоскости ты и раньше был не один, ты и сейчас не один в квадрате.
0: Ну, я тебе уже говорила, я с утра хвасталась, что, короче, вчера я занималась всеми теми делами, которых я откладывала давным-давно и вообще не хотела этим заниматься. А именно я отправилась записалась на чекап, да, на ТО своего организма. Уже года два я планирую дойти планировала дойти до этого врача. Я вчера дошла, я все сделала, но я поняла, что здесь не такой кайф. Почему? Потому что я как бы вчера себя записала на все процедуры, на которые не хотела.
1: Mm-hmm.
0: То есть, если бы я вчера бы еще и сходил бы на все эти процедуры, как бы мы оставили это в прошлом. А теперь получилось, как будто бы мне приходится ждать всех неприятных.
1: Теперь ты себя как будто не благодаришь, а обвиняешь.
0: Да, типа, зачем ты меня записала вчера, Наташка? Ну зачем? Я не хочу вот это все проходить.
1: А вы говорите, радийщики, здоровые люди, вот вам, пожалуйста, раздвоение личности.
0: Наташка,
1: Билли Миллиган.
0: Ты чего? Ты чего записала меня? Не хочу!

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: В ситуациях на дорогах пробки в Риге. На Карла Уманегатва 20-минутное затруднение в сторону центра. Каменный мост, там тоже пробка до 5 минут. И затруднены подъезды со стороны Мукусала, Саранти Дамбис, Локас, Узврас, Булварис и, в принципе, все. На Ватовом мосту произошла небольшая авария, пробка до 5 минут, но на улице Калнцема и Лейлэрбис пока что не зафиксировано никаких затруднений. На улице Лубанас в районе Сахарова до 10 минут, а также на Деглова в сторону центра 5-минутная пробка. Если говорим про центр, то на улице Таллинас ближе к Бриве без пробка 5-7 минут. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай нам на наш WhatsApp 25037. А мы уже расскажем всей стране. Будь внимателен. Доброе утро!

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Good morning, друзья! Доброе утро! Сегодня это пятница. Сегодня что вообще? Какое число? 12 июня.
2: Пятница 12.
1: Вообще что? Удачный, хороший, прекрасный день?
2: И лето еще даже не перевалило за половину первого месяца.
1: А это какая прекрасная радость. Единственное, что напоминаем, да? Вчера нас обманули с этими всякими ураганами несчастными. Стоит
2: опять
1: ли верить
2: обманули
1: вообще кому-то?
2: Даже здесь обманули.
1: Даже здесь. Ждали, готовились ловить эти падающие яйца.
2: Я в резиновых сапогах пошел гулять. А там даже не было нормального потопа.
1: А на велосипеде было неудобно.
2: Не-не-не, велик я запарковал, пошел пешком, да, дела были. А, фильм посмотрел, называется Disclosure Day.
1: Подожди, стоп, про это мы поговорим немножечко попозже. Друзья, всем доброе утро, наш WhatsApp 25037. Уже вовсю, тут мы 2 часа обсуждаем, не знаем, а что, не знаем, а куда и не знаем, а почему. Top Radio. We love summer.

0: события произошли вчера.
1: Было дело.
0: Было дело, признавайся, что ты натворил.
1: Ну, стартовало-таки футбольное первенство, во-первых,
0: благодаря тебе, кстати.
1: О нем следует поговорить. Да, я считаю, что это моя ачивка, друзья, не благодарите. Ну, в общем, да, новый странный чемпионат мира. Прошлый был зимой вообще, казалось бы, куда чудеса
0: тебе. Вообще неуместно, вы чего?
1: А тут, значит, с новыми правилами, и уже две игры закончились.
0: И что за новые правила, я не в курсе, расскажи мне, пожалуйста.
1: Ну, они по мелочи в основном, но стараются делать игру динамичнее, да, то есть, если, например, на выход с поля, если
0: чтобы
1: тебя меняют...
0: Чтобы эти 11 миллионеров бегали быстрее?
1: На выход с поля тебе дается 10 секунд, ты не можешь, не торопясь, знаешь, почесывая филейную часть, покидать поле. Нет, надо динамично, если слишком долго выходишь, вот, меняешься,
0: да,
1: то тогда твоя команда может получить минутное меньшинство, как в хоккее прямо. И были даже истории, по новым правилам играли товарищеский матч, достаточно давно же было, и команда прямо пропустила из-за того, что слишком медлительно уходил с поля.
0: Слишком вальяжно.
1: Ну да.
0: Пожалуйста, посмотрите на меня, проводите взглядом все вот эти трибуны.
1: Да-да.
0: Угу.
1: Интересно то, что, например, я же предрекал, что Мексика провалится, Мексика победила. Я говорил, что Чехия хорошо сыграет, Чехия проиграла.
0: Да. Что у нас в итоге получается? Что?
1: Это значит, что все мои прогнозы нужно читать задом наперед. Я анти-Пауль, друзья. Помните, был осьминог, который выбирал команду победителя?
0: Слушай, а что с ним случилось? Он там...
1: Спокойно, аккуратненько довел свои дни до финиша, и все, вспоминаем его.
0: Но он был хорош, да.
1: Очень хороший.
0: Он стал частью нашей жизни, даже те, кто в спорте не принимали никакое участие. Ну, так же, как и ты, Никит, наверное.
1: Что? Да, не
0: тоже,
1: принимаю.
0: Да, тоже станешь частью нашей жизни, несмотря на то, что...
1: Не принимаю.
0: Даже если кто-то в спорте ничего не понимает.
1: Отказ, гнев, торг, депрессия, непринятие.
0: И непринятие, да. Хорошо, давай тогда вкратце про сами результаты. Что тогда в итоге получилось? Было два матча.
1: Два матча, да. Мексиканцы обыграли Южную Африку.

0: Южную Африку, да.
1: А Южная, соответственно, Корея обыграла Чехию.
0: Это вообще, это, конечно... Звучит так? Южная
1: что
0: Корея
1: именно?
0: Обыграла Чехию. Как это возможно?
1: Ну, в принципе...
0: Как это возможно?
1: Там много
0: Чехия
1: интересного.
0: Чего?
1: Там много интересного. Будет что обсудить. Чемпионат только начинается. Кстати, интересная история. В центре Нью-Йорка поставили большой стеклянный куб. И туда на круглосуточно поместили двух фанатов спорта.
0: О-о-о.
1: Их снабжают едой и водой, чтобы
0: да.
1: они могли спокойно, не отрываясь...
0: Уборная за шторочкой.
1: Все 104 матча посмотреть взахлеб.
0: А, то есть все. Они как бы на протяжении всего времени у них такой...
1: Застекольный образ жизни.
0: Класс. Сделали вот из этого шоу тоже.
1: Америка?
0: Естественно.
1: Любопытно будет посмотреть, как они это будут продавать, потому что футбол, вид спорта консервативный, а американцы любят, что называется, накрутить вермишели,
0: немножечко,
1: там где это можно сделать.
0: Шоу. Нам нужно больше шоу.
1: Абсолютно.

0: чемпионата мира как раз-таки тоже расстраивались, потому что FIFA, они приняли систему определенной такой, скажем, динамического ценообразования. Что это значит? Звучит это все прекрасно, но по факту болельщикам не очень понравилось. Цена растет в реальном времени, и росла в тот момент, когда покупали билеты. Поэтому, то есть чем больше спрос, тем выше цена. Не так, что фиксированная цена, и пока билеты не раскупятся, она такое и остается. Нет.
1: Бизнес.
0: Все, да-да-да.
1: Бизнес-вещи, я бы даже сказал.
0: Да-да-да, поток, все, значит, сразу цены возрастают. И на финал взлетели до абсурдных 6 тысяч долларов.
1: В среднем или...
0: За место, да. Что вообще в разы превышает цену чемпионата мира 2022 года, которые происходили и были в Катаре. Никто это не предполагал. Болельщики говорят, вы что, обалдели совсем? Но, судя по всему, все равно раскупили.
1: В ценах не ориентируюсь, но это же финал чемпионата мира, ничего себе.
0: Да, поэтому со слезами на глазах приобретали, но были очень недовольны этим фактом.
1: Да, кого бы ты хотела увидеть в финале чемпионата мира? Давай так. Давай, Испанию или Португалию, выбирай.
0: Нет, я бы... Испанию либо Португалию? Португалию, наверное.
1: Хорошо, Португалию или Аргентину?
0: Так, подожди, Португалия — это кто у нас?
1: Рональдо.
0: Рональдо, а Аргентина — это у нас Месси, да?
1: Месси, да. Давай, Португалия или Аргентина?
0: Я один раз Рональдо видела, здесь у нас в Латвии был.
1: Красивый?
0: Да, было очень красиво. Да, его вот этот бриллиант в ухе, он прям до трибун наших дальних, самых дешевых, на которых мы с папой были. Мне было лет, я не помню, наверное, 13-14.
1: Так, на

0: Италия, ты хвостом вообще. Ты не верти. А Аргентина или Португалия?
1: Ну, наверное, тогда, наверное, Аргентина.
0: Аргентина.
1: Я не знаю.
0: И последнее. Давай. Аргентина или Латвия?
1: О, бой, ты нормальный. Ну, конечно, Латвия.
0: Сарауй!
1: Угу. Насколько реален этот сценарий, который ты только что проиграл?
0: Глазом моргнуть не успеешь.
1: Да? Все,
0: конечно.
1: Будет?
0: Все. Абсолютно.
1: Все, ждем тогда Латвию. На...

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу, 12 июня, в Латвии ожидается пасмурная погода. В Латгале ожидается дождь. На остальной территории страны день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер переменного направления до 5 метров в секунду.

0: 10% на пищевые добавки ProVisor, Mollers, Natteo, Fjord и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды €39. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди.

0: чувствуется уже. Я уже не хочу работать. Не хочу.
1: Как будто вчера хотела.
0: А, тоже верно. У меня пятница настроение каждый день.
1: Китайские ученые нашли средство от выпадения волос. Давайте я повторю эту новость.
0: Да.
1: Итак, внимание. Сегодня пятница.
0: Но повтори ее с болью, как мужчина, у которого все в порядке с волосами.
1: Ну, у меня, во-первых, у меня лесное озеро.
0: Есть оно там?
1: Я имею отношение к этой проблеме. Китайцы, китайцы уже давно в своей медицине применяют это средство. Называется полигонум мультиформ. Это такой корень, который активирует рост волос, защищает фолликулы, улучшает кровообращение в коже головы.
0: Ну, тебе скажут, мужики, ничего не работает это все.
1: Я более чем уверен,
0: ты
1: что...
0: Ты пробовал?
1: Я более чем... Наташ, смотри,
0: другие
1: вот какая...
0: Другие вот эти
1: смотри.
0: Луковые штучки, лук там, втирать чеснок.
1: Лошадиный шампунь.
0: Да.
1: Все, конечно, конечно.
0: У тебя все стадии были.
1: Отказ, гнев, торг, депрессия, выпадание.
0: Да, но пока что ты не лысый, поэтому последняя стадия у тебя впереди.
1: Паричок. Друзья, даже если эта штука не сработает, жизнь все равно продолжается. Человечество продолжает искать способы улучшить свой внешний вид и так далее. Но, тем не менее, хочется обратиться ко всем, кто страдает от алопеции. Друзья, Джейсон Стэтхэм тоже не сразу понял, насколько он крутой. Он тоже, я уверен, смотрел на себя в зеркало такой: о господи, что происходит? А потом раз, два, карты, деньги, два ствола, вот ты
0: и
1: уже
0: у него
1: и звезда.
0: Получилось.
1: И ты сразу и накачался очень быстро. Uh-huh. И выясняется, что самые красивые девчонки смотрят на тебя с вожделением. И во многом благодаря тому, какая у тебя красивая, потрясающая. Uh-huh. Давайте назовем это прической. Uh-huh. Потому что.
0: Ну, не всегда это работает, конечно, Никит, но.
1: Так и ты тоже работать не хочешь, и это не работает.
0: Когда,
1: все.

сбрил все, что было, остался лысым, это все прекрасно. Но самое болезненное, это вот этот год, который предшествует этому решению. Как правило, там, в принципе,

0: какая была прическа и состояние головы у твоего дедушки по маминой стороне?
1: У дедушки по маминой стороне.
0: Помнишь?
1: Да, да, да, отличный
0: что
1: был,
0: там было?
1: Отличный
0: там было
1: был мужик. Да, если так, если верить этой теории, очень красивый, умный лицо
0: а
1: человека, который
0: что?
1: Видел все на свете.
0: Не все тебе передается, только про лысину.
1: А, там, да, нормально.

0: Reģistrējies spēlēji bez maksas investīciju portfelis LV Swedbank. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.

5 минут, ну, до 10 минут, честно говоря. На Лейлер без пробки не наблюдается, пробка наблюдается только лишь на Ван-Тел-Масу, там до 10 минут и уже в сторону центра, естественно. В самом центре примерно 5-10. На Каменном мосту пробки не наблюдается, но присутствует пробка на Ранте-Дамбис со стороны улицы Слокас и Узварас Булварес до 10 минут. На улице Лачкла-6, если мы говорим про уже ближе к центру, в районе улицы Сатоклас 10-минутное затруднение. Также на Лубанес в районе улицы Сахарова, на Деглова в сторону центра и улицы Браслас, там тоже 5-10 минут ты потеряешь. Если ты заметил что-то важное на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай нам на наш WhatsApp 2

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Живем мы с вами в мире многозадачности. Приятно работать и отдыхать одновременно.
1: Это как
0: нравится,
1: тебе так получается?
0: Нравится. Ну, например, поехал на курорт, загораешь.
1: Да.
0: И параллельно в ноутбуке, например, проверяешь электронную почту.
1: Это вот эти удаленщики, которые делают вид, что работают.
0: Ну, мы так устроены, мне кажется.
1: Да, да, все понятно. Новая эра.
0: Такие времена. Вам понравится книга «Сапиенс», в которой здорово описывается, вот препарируется рыночная культура и так далее. А потом еще как-нибудь поговорим, но пока что классный пример многозадачности.
1: Слушай, я ее прочитала и вообще все забыла.
0: Но в целом лайк, хорошее ощущение.
1: Когда ты читаешь, вообще вау, какие-то прозрения, прям гениально, это классно, это супер, все забыла, вообще чистый лист.
0: На самом деле много осталось, ты просто сейчас в другой информационной рамке, и твоя оперативная память другими вещами заполнена. Но,
1: судя по всему.
0: Но на подкорке что-то обязательно осталось, потому что ну, хорошая.
1: Нет, а где-то и вспомнишь что-нибудь, да.
0: Харари автор, да? Так что, если что, потом обсудим. Но пока что прекрасный образец великолепной многозадачности и рыночности в Канаде поступил в продажу специальный жилет для бегунов. То есть здоровый образ жизни и абсолютно неожиданная дополнительная функция. Он предназначен для взбивания молока в масло.
1: Окей.
0: Ну, потому что...
1: Типа, ты в тот момент, пока ты делаешь пробежку,
0: да.
1: Там все это происходит. Вверх-вниз.
0: Ага. Элементарнейшим образом.
1: Да.
0: Поскольку масло — это взбитое молоко.
1: И куда ты потом это все сам используешь? Для себя? Исключительно для личных нужд?
0: Можешь продавать, я не знаю. Но говорят, что для того, чтобы результата добиться, вот буквально 10 километров пробежка, 10 километров. Ну, то есть час
1: буквально.
0: Беготни.
1: Нет,
0: час беготни
1: больше.
0: В среднем темпе.
1: Нет, это 7 километров. 10 это нужно уже поднажать конкретно.
0: Но если масло надо, тогда поднажми.
1: Масло надо, поднажми.
0: И мне кажется, это очень...
1: В конце просто достаточно, теперь я просто буду 20 минут мазаться маслом здесь, прям около вашего порога.
0: Да-да-да, нужны еще стельки для тартара.
1: Да, и в этот момент, когда ты будешь обмазываться маслом, возможно, соседи такие: так-так-так, мы не будем ждать, пока он будет скидываться на забор, мы оплатим этот забор самостоятельно. Еще один

0: Вопрос.
1: Вот это не забывайте о том, что энергия важна. У вас впереди выходные. Мы очень рады провести с вами эту и следующую неделю.
0: Спасибо, мои дорогие. Всех целуем, всех обнимаем. Хороших выходных. До встречи.
1: Чао.

0: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Кайсину Кай. Выгодные цены каждый день. Туристический стол 14,99. Туристический стул 4,99. Надувной бассейн. Диаметр 305 сантиметров. Всего 19,99. Кайсину Кай. Предложение действует в магазинах Кайсину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Hey, ko tu šogad Jāņos?
5: Kā katru gadu, Jāņos ar top. Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 eiro. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Твои лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро.

Сегодня очень хороший день. Есть один классный повод. Сегодня день киновечера. Это сегодня. А я-то по глупости вчера. Ну как по глупости? На самом деле было так. Говорю я, муж собрался смотреть фильм очень поздно вечером. Говорю, не-не-не, слушай, я спать, мне рано вставать. Все, 11 уже, пока. Он говорит, что посмотреть? Я говорю, слушай, посмотри «Достучаться до небес». Ты же, наверное, не смотрел. Он говорит, слушай, не помню, давай включу, посмотрю 5 минут и пойму, смотрел или не смотрел. Я говорю, ну давай, включай, я ставлю.

хорошее кино, это классное кино, это кино, которое должен человек посмотреть. Это как такой вот список, вот он входит в тот список обязательных фильмов. Но это я так считаю, и это очень сильно искренне. Но вообще сегодня день кино, день, который отмечают во вторую половину, во вторую пятницу июня. Все правильно, все сходится. Вроде идея простая. Нужно собрать всех своих, убрать телефоны подальше, потому что зачем они вам, если все свои здесь? Все, да? Ну, кто вам еще позвонит? Убираем телефоны, это сложно, да, но все-таки. Взять какие-нибудь вкусные.

0: skoro na to prāzio.
1: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое моча 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски – 360 грамм – 3,49. И кокос – одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl – стоит того.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Твои лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
7: Еще не пользуешься приложением Мего Драукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
8: Яньос!
9: Яньос, Яньос!
10: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
11: Биг Банк платит своим клиентам?
12: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии облачно, местами небо прояснится, а также возможны кратковременные дожди. Подует слабый ветер, температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. В Риге также облачно, местами с прояснениями. Вечером ожидаются кратковременные дожди. Подует слабый ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 18.

иногда лучший способ провести свой день — не пытаться сделать его идеальным, потому что тогда просто неинтересно. Вообще, знаете, есть люди, которые прям планируют свой день, прям весь, по минутам, все расписано. А есть те, кто просто включает музыку и смотрит, что там получится. Ну, кстати, это второй вариант.

подумала я сейчас, что музыка – классная тема вообще. 3 минуты, да, одного трека могут напомнить какого-нибудь человека, какое-то место, возможно, целое лето какого-то года или даже...

очень крутая суперспособность музыки, мелодии, звуков. И, возможно, именно этот трек «Sick Bromance» навеет какие-то воспоминания о тебе. Тим Берг, Аманда Уилсон. Крутейший трек. Он до сих пор звучит кайфово. А прошло много-много лет с тех пор, как мы услышали его впервые. Может быть, кто-то даже помнит, когда это было. Может быть, даже есть ассоциация. Возможно, ты даже вспомнишь год.

0: Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках

Так, что мы должны еще сегодня обсудить? Ну, Тейлор Свифт, да, мы о ней поговорим, потому что как бы некоторым не хотелось делать вид, что а кто ее знает, а кто ее слушает, да, она просто супер, мега, я не знаю, экстра-пупер-дупер звезда. Настолько, что она звезда всем звездам, если честно. Возможно, здесь мы не так сильно фанатеем Тейлор Свифт, но там, в Америке, например, да и не только, очень сильно много у нее фанатов и таких ярых, что просто невозможно. Наверное, самые ярые именно у нее. Сегодня The Guardian выпустили большой материал к 20-летию.

все эти туры, фанатские, какие-то теории, переиздания альбомов, какие-то пасхалки в клипах для фанатов. Раньше такого особо никто не делал. Возможно, делали, но не так это было заметно, все ярко, и не так это все обсуждалось, как именно вот это все с Тейлор Свифт. Вообще, в принципе, она уже очень сильно богатая женщина. Ее называют самым богатым музыкантом в истории, именно женщиной. И у нее 14 Грэмми, 4 победы рекордные за альбом года. Это больше, чем у любого артиста в этой категории. Ну, в общем, девочка с гитарой, да, она просто начинала с этой вот такой кантри музыкой, не для всех понятной. Но в итоге она теперь человек, чьи релизы и туры двигают целую музыкальную экономику. В общем, ну что, ее с юбилеем, таким музыкальным юбилеем, мы послушаем один из ее последних треков. Наверняка вы его слышали. Это The Fate of Ophelia. Тейлор Свифт.

0: Одинцовой.
1: Наслаждайся летом вместе с Юск. Сэкономьте до 60% на садовой и домашней мебели, коробках для хранения, предметах интерьера, шторах и матрасах. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: С четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
3: Lidl стоит того.
5: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
8: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
9: Meklējam kājas ar raksturu.
10: Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
11: Прямо сейчас песни из топ-20.
12: Это топ-20.
13: Место номер 10. 10.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии облачно, местами небо прояснится, а также возможны кратковременные дожди. Подует слабый ветер, температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. В Риге также облачно, местами с прояснениями. Вечером ожидаются кратковременные дожди. Подует слабый ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 18.

Берегите хорошее настроение, замечайте приятные мелочи. Ну и не забывайте иногда делать музыку громче. Это лучшее лекарство от любых проблем. Услышимся скоро, а точнее в понедельник. Пока.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu eiro 99, 400 grami cāļu puspārnu eiro 39, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: В доме не хватает места или просто умных решений?
5: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
6: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
10: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
11: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
12: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
11: Металлолом Сталмец, давай.
13: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое моча 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
14: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
15: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно.

0: до 14 июня. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. €39. Мего. Просто. Удобно. Рядом.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Мартин Гаррикс в начале нового часа и его композиция «Repeat It», претендент в топ-20, и сегодня, возможно, он туда попадет. Несомненно, говорим этой пятнице жирная, да, потому что сегодня никаких предупреждений о непогоде, и да, пятница сегодня не 13 число, а 12.
1: Сергеем Литвиновым.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
2: На ТОП-радио.
0: А вообще, давайте верить во что-то хорошее, доброе, светлое. Здесь вместе с нами.

Daigo в нашем хит-параде прямо сейчас сразу с двумя треками. Они, правда, на разных полюсах. Один в первой десятке, второй во второй десятке. Неужели он может оказаться сразу с тремя треками? Несомненно, эта песня у нас будет в претендентах. Ну, а решать быть ей в двадцатке только вам. Сегодня очередное голосование закрывается, и в свою очередь после восьми открывается уже обновленный топ-20. Прямо сейчас перед хит-парадом у нас еще есть часы для того, чтобы пообщаться, послушать не только новую актуальную музыку, но и ту, которую мы не забываем. 141 миллион раз послушали песню, которую мы сейчас с вами заценим в рубрике «Не звучит». Она не звучит у нас на топ-радио, никогда и не звучала. Но этот музыкант часто появляется в нашем эфире. Это Алан Уокер, норвежский продюсер, который стал мировой сенсацией после хита «Faded». Его музыка узнается с первых секунд. У него, как и у многих других, есть свой фирменный стиль. Но в отличие от Тиесто и Гетто, он не сильно экспериментирует со своей музыкой и что-то меняет. Бенджамин Ингроссо вместе с ним. Это шведский певец, автор песен и представитель знаменитой музыкальной семьи Ингроссо. Он давно считается одной из главных суперзвезд Скандинавии. Его песни регулярно попадают в европейские чарты. «Man on the Moon» — это история о человеке, который чувствует себя чужим среди окружающего мира. То есть «Man on the Moon» — это метафора одиночества и попытки найти свое место. Будто ты стоишь один на Луне и смотришь на Землю издалека.

Radio. The Party Station. Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 10. 10.

0: Честно говоря, не знаю, какая вот версия вам больше нравится, вот это ремикс или оригинал, но в нашем хит-параде звучит оригинал. Может быть, когда она проведет уже 10 недель в нашем топе, мы будем играть и ремикс в том числе. Но стартовал этот трек, популярный, очень ему сулят первую позицию. Многие по Индия, Мод, Шаде, 10-я строчка. Смотрим, что будет этим вечером. Ну, а ровно год назад на этом месте осталась Инна и R-Free Hub, I'll Be Waiting. Трек, который так и не достиг первой позиции, но неплохо себя тем летом проявил в целом.
1: Место номер 10. 10-е.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv. All-time favorites.

Пора поговорить о погоде, и у меня есть информация не только на день сегодняшний, но и плюс ко всему на следующую неделю, выходные дни, и даже мы немножко с вами зацепим прямо сейчас, получается, праздник Лига, который мы так сильно ждем. По прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии ежедневно ожидаются дождевые облака. Временами пройдут сильные дожди и прогремят грозы. В субботу на востоке страны ожидаются продолжительные дожди, тогда как в Курземе и Земгале выглянет солнце. Днем воздух прогреется от плюс 12 градусов, местами на востоке Латвии до плюс 20 градусов на западе. В воскресенье

0: Сегодня понедельник и вторник. Временами будет идти дождь, местами ожидаются грозовые ливни. Ветер будет слабым или умеренным южного и западного направлений. При грозах станет порывистым. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 14-18 градусов. С середины следующей недели осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Вполне возможно, перед Лигой ожидается жара до плюс 30 градусов. Впрочем, во время самих праздничных выходных вновь может вернуться более прохладная погода.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Ну а сегодня днем в пятницу преимущественно облачная погода, более солнечная, местами в Курзаме. В отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер слабый западный, температура воздуха по стране от 15 до 18 градусов тепла. В столице Латвии, в Риге, солнце лишь временами будет показываться из-за облаков, осадков не ожидается, ветер слабый, температура воздуха около 18-19 градусов тепла.

хоккей уже завершился и стартовал спустя некоторое время по футболу. И вот этот чемпионат будет длиться гораздо дольше, в два раза дольше, чем чемпионат мира по хоккею, что мы смотрели и болели, где выступала сборная Латвии. Здесь сборная Латвии не выступает, но выступают очень много других классных команд. Об этом я вчера уже рассказывал. А вот чемпион мира 98 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгари раскритиковал чемпионат мира по футболу этого года из-за того, что отстранили одного из

сказал, что в этом есть глубокий оттенок расизма. Меня это беспокоит. Футбол — это не об этом, это совсем другое. Это народный спорт. А цены на билеты, они возмутительны, сказал чемпион мира 98-го года. Но в то же время сказал, посмотрим. Возможно, это действительно... Чемпионат мира по футболу 26-го года окажется красивым с точки зрения конкретно спорта. The Athletic составили рейтинг лучших футболистов этого года на этом чемпионате. Авторы учитывали не только талант, но и форму, физическое состояние, а также вероятность выхода игрока на поле. И лучшим, по их мнению, Усман Дембеле, Франция, Гарри Кейн, Англия, второй, Ламин Ямаль, Испания, третий, Майкл Оллисе, Франция, четвертый, Витенья, Португалия, пятый, Кильян Мбаппе только шестой, и это Франция. Что касается чемпиона мира... В прошлого мундиаля Аргентина Лион Месси занял только 25 место. Вообще, они составили топ-50. И на последнее место поставили Криштиану Роналду из Португалии. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. И можно уже поздравить мексиканцев с первой их победой. Со счетом 2-0 Южная Африка им уступила. Эти команды заканчивали матч в меньшинстве, и там было удаление, и у Южной Африки вообще два. А Южная Корея сегодня уже сыграла с Чехией и одержала победу 2-1. После этой песни продолжим.

полумиллиона человек посетили мероприятие в Мехико в честь открытия этого чемпионата. Нас ждут красочные, интересные футбольные выходные. Если очень коротко и быстро дать какой-то прогноз на матч сегодняшнего дня, завтра, в субботу и в воскресенье, еще больше будет матчей, то Канада, Босния и Герцеговина. Сегодня в 22:00 эти команды сыграют. Канадцы дома выглядят очень мощно и должны забирать матч за счет скорости и давления. Ну, а Босния способна упереться, но класс хозяев все-таки выше. Так что ждем победы канадцам. США, Парагвай. Американцы сейчас делают ставку на достаточно интенсивный футбол и быстрые фланги. Что касается Парагвая, то традиционно они неудобны для США, но США все-таки выглядят свежее и, скорее всего, они одержат победу. Катар и Швейцария. Швейцарцы гораздо организованнее и опытнее, даже несмотря на то, что это футбол, а не хоккей. Они, кажется, преуспевают и там, и там. Ну, а Катар опасен в контратаках, но по структуре игры европейцы выглядят сильнее, поэтому Швейцария, может быть, и одержит победу, но это будет нелегкая победа. Бразилия, Марокко. Очень яркая вывеска. Марокко умеет сушить игру даже против таких топов, как Бразилия. Но бразильская атака все-таки должна найти свои моменты, даже несмотря на то, что это уже не совсем та Бразилия, которую мы знали еще лет 10 назад. Гаити, Шотландия. Шотландия хорошая команда. У них мощная физика, хорошая дисциплина. В общем, Гаити может удивить скоростью.

Исландцев, но фаворит здесь все-таки очевиден. Австралия, Турция. Один из самых равных матчей на этой неделе. Австралия хороша в борьбе, ну а Турция, мы знаем, они очень техничны. Кто может решить один эпизод, и здесь вполне возможно ничья. А вот в следующем матче Германия-Кюрасао, тут, сами понимаете, скорее всего, будет первый разгром. Немцы обязаны начинать этот турнир достаточно уверенно. Ну а Кюрасао умеет играть смело, но против немецкой машины интенсивности им будет, конечно же, тяжело. Ну и Нидерланды-Япония, пожалуй, самый интересный матч на этой неделе, в эти выходные дни. Япония очень опасна своей скоростью и дисциплиной, но Нидерланды сильнее по составу и глубине. И, возможно, в этом сезоне им действительно повезет больше, чем предыдущих.

последнее, что хотел сказать по поводу футбола. Жозе Мауриньо все-таки назначен главным тренером мадридского Реала. Контракт со специалистом заключен до 30 июня 2029 года. В Бенфике, напомню, он выступал ранее. И специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 годы. И с этим клубом Мауриньо выиграл чемпионат Испании и Кубок страны. Также бывший полузащитник Манчестер Сити Бернарду Сильва согласился с Реалом и переходит в этот клуб на 2 года. Еще есть немножко новостей хоккея после этой песни.

Как и обещала хоккей в завершении новостей спорта и этого часа, этой ночью состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами Carolina Hurricanes и Vegas Golden Knights. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4-2. Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу Каролины. Вегас повел со счетом 1-0 в этом матче, но, однако, затем пропустил 4 шайбы. Одну отыграли, но этого им было недостаточно для победы. Следующий матч пройдет в ночь с 14 на 15 июня, и он может оказаться последним в этом розыгрыше. Ну и форвард Тампы Никита Кучеров признан самым ценным игроком сезона НХЛ и стал обладателем Hart Trophy, награду, которую вручают хоккеисту, имеющему наибольшее значение для своей команды. И Никита получил по итогам голосования именно журналистов. Журналисты присуждают эту награду и голосуют. В этом сезоне Кучеров набрал 130 очков. Для 32-летнего нападающего это уже вторая такая победа.

0: 13 июня и на следующей неделе, когда мы встретимся в понедельник, это уже будет середина первого летнего. А сегодня мы отмечаем день рождения противогаза, изобретение, которое спасло бесчисленное количество жизней и продолжает это делать. 12 июня 1849 года американский изобретатель Льюис Фектик Хаслет получил патент на устройство под названием «легочный протектор», один из первых прообразов современного противогаза. В Древней Греции люди использовали губки, смоченные водой или уксусом, чтобы уменьшить воздействие дыма и вредных испарений. Собственно, вот тогда уже задумались о том, что надо себя спасать. Это и был их первый противогаз. И они вообще выглядели очень странно. Некоторые ранние модели напоминали кожаные маски с длинными трубками и фильтрами. Массовое развитие противогазов произошло только во время Первой мировой войны, потому что появилось химическое оружие, и защита дыхания стала жизненно необходимой. Современные противогазы способны задерживать токсичные вещества, дым, бактерии, мелкие частицы, и стоят они достаточно дорого, потому что жизнь наша дорога. Ну и во время Первой мировой войны солдаты иногда пытались защититься от газа подручными средствами. Еще до выдачи противогазов, например, прикладывали к лицу ткань, смоченную водой или, простите, пожалуйста, мочой, поскольку аммиак часто снижал воздействие некоторых веществ.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12

События в мире происходят, вот как сейчас начинается чемпионат мира по футболу, вернее, он начался, но раскатывается, то сразу на горизонте появляется и Шакира с новой музыкой. Кажется, у нее в крови не только талант музыкальный, но и футбольный. Я думаю, что она хорошо играет в футбол. Она же была замужем за крутым футболистом. Все не просто так. Рубрика «Не звучит», у нас новая песня появляется от Becky G, Topic. Иногда лучше «Извини» — это просто жить так, как хочется тебе. Чего я вам, собственно, и желаю в эту пятницу, в эти выходные, так как если будете счастливы вы, то и ваше окружение тоже будет счастливо. Да, топики Becky G, Sorry Papi появляется впервые в эфире Топ Радио. До этого момента эта песня у нас еще не звучала. Топик — это немецкий продюсер хорватского происхождения, который стал мировой звездой после мега-хита Breaking Me. Его стиль — это мелодичный дип-хаус с эмоциональными вокалами и очень атмосферным звуком. И вот для этого эмоционального вокала он пригласил американку Becky G. Она еще и актриса, и одна из самых ярких латино-поп звезд современности. Sorry Papi — это песня о независимости и уверенности в себе. Здесь Becky G словно говорит: «Извини, но я больше не играю по чужим правилам».

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Топ-кадр кинорубрика.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри.

0: неделя в нашем хит-параде без Дэвид Гетта. Walk It Away остается на 9-м месте уже вторую неделю подряд. Выше место 6-е. 10 недель в топе. Вот за эти 10 недель он покорил 6-е, 7-е, 8-е и 9-е места.
1: Девятая позиция.
0: Мы возвращаемся с вами в 2024 год и видим, что сюда, на 9-ю позицию, поднимается с 11-й Сиев. Вспоминаем песню «Incredible», которая достигла 3-го места в итоге.

0: Новости самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть твой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: правильно подметил и отметил то, что Формула-1 продолжается, конечно. Просто сейчас центральная тема это, если говорить конкретно про спорт, конечно же, футбол, чемпионат мира, который мы так долго ждали, а Формула-1 каждый год. И мы о Формуле 1 будем говорить завтра в программе «Автоклуб» с 10 до 12. Подведем итоги Гран-при Монако и также, конечно, говорим про предстоящий этап, который уже в эти выходные случится. Это Гран-при Барселоны. По прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии ежедневно ожидаются дождевые облака. Временами пройдут сильные дожди и прогремят грозы. В субботу на востоке страны ожидаются продолжительные дожди, тогда как в Курземе и Земгале выглянет солнце. Днем воздух прогреется от плюс 12 градусов, местами на востоке Латвии до плюс 20 градусов на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами ожидаются грозовые ливни. Ветер будет слабым или умеренным южного и западного направлений, при грозах станет порывистым. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 14-18 градусов. С середины следующей недели осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Вполне возможно, перед лигой ожидается жара до плюс 30 градусов. Впрочем, во время самих праздничных выходных вновь может вернуться более прохладная погода.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: А сегодня днем в пятницу преимущественно облачная погода, более солнечная местами в Курземе. В отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер слабый западный, температура воздуха по стране от 15 до 18 градусов тепла. В столице Латвии, в Риге, солнце лишь временами будет показываться из-за облаков. Осадков не ожидается, ветер слабый, температура воздуха около 18-19 градусов тепла.

другое, наш радиослушатель сообщает всем остальным, то, что в дрейлине на кругу устанавливают камеру. Что она там будет делать? Зачем наблюдать? Или... кого пытаться наказать? Неизвестно пока. Ну, в любом случае, не нарушаем правила дорожного движения.

И да, я думаю, я не единственный, кто хотел бы, чтобы он оставался таким, каким он находится на сковородке. Вроде мелочь, но так неприятно, когда он меняется в лице, пока ты его несешь к столу. Почему омлет в рекламе всегда высокий, воздушный, а дома иногда превращается в грустный блинчик? Отвечаю. Оказывается, все дело в нескольких ошибках, которые допускают почти абсолютно все, кто любит его и готовит. Первое – слишком много молока. Классический омлет любит баланс. На одно яйцо достаточно буквально столовой ложки молока. Вторая ошибка, которую мы совершаем – это активное взбивание. Многие стараются превратить яйца почти в пену, но именно из-за этого омлет потом резко оседает. Поэтому, в общем, любим яйца без кулинарного урагана. Третья причина – неправильная сковорода. Слишком широкая посуда делает омлет тонким. Чем меньше диаметр, тем выше и пышнее получится блюдо. Дальше – огонь. Если сковорода холодная, омлет не поднимется. Ну и слишком сильный жар тоже все испортит. Ну и последняя ошибка, которую мы с вами совершаем – это, конечно же, нетерпение. Быстрее, быстрее пошли кушать, пока горячий. А омлету, как и нам, людям, тоже после приготовления нужно дать буквально 5 минут отдохнуть. Мы же отдыхаем, так дайте ему. Тогда он сохранит форму и останется воздушным. Так что, ребята, меньше суеты, немного терпения и правильная сковородка.

0: нашли паспорт человека. Об этом я буду тоже рассказывать. Наверное, в этом часе не успею, в следующем. Так что будем помогать, как можем, до конца этого дня. Если не поможем, то, пожалуйста, банк, полиция. Можно отнести туда, там точно найдут человека. А у нас автомобильные новости прямо сейчас.
1: Автоклуб.
0: История в духе технологического триллера, фантастическая батарея должна была появиться за огромные деньги от финского стартапа Donut Lab, которые обещали миру революцию в мире электромобилей, а теперь оказались они в центре громкого скандала. Компания уверяла инвесторов, которые уже вложились, что они создают уникальную твердотельную батарею нового поколения. Сверхбыстрая зарядка, они говорили, будет, запас хода до 600 километров. И работать даже при минус 30 градусов Цельсия без потери энергии. На эту идею стартапа откликнулись. И вот, в общем, финны собрали около 25 миллионов долларов инвестиций. Ну а теперь более 20 независимых экспертов заявили, никакой революции не было. По их словам, чудо-батарея оказалась обычным литий-ионным аккумулятором, который выдавали за технологический прорыв. Да, похоже, в мире высоких технологий старое правило все еще работает безотказно. И если что-то звучит слишком идеально, как в этой истории, стоит хотя бы спросить, где спрятан провод от обычной розетки.

лучшие помощники от Parkside. В магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того. Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках

0: даже скидка 40% на пищевые добавки Provisor, Mollers, Natteo, Fjord и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
3: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs.

0: Mikla, atbalsta Star FM, Delfis, Jaunsalvē.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: Субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
3: Lidl стоит того.

0: Внимание, внимание! Срочное сообщение для всех радиослушателей. Вот как заходит наш один радиослушатель. Сегодня отмечает день рождения Илмар Курситиса. Самый надежный, добрый, замечательный человек, мой друг. Просим жизнь немедленно выдать ему запас удачи, море радости и безлимитное счастье. С днем рождения, Илмар Курситис. Тебя поздравляю, твой друг и наш радиослушатель, чей номер заканчивается на... Ох, какие классные цифры, 007. Окей, удачи вам, ребята, хорошо отметить. И здорово, что в пятницу, я так понимаю, что у человека день рождения, и можно в выходные хорошенько взять да и отметить. Что еще я, кстати, обещал по поводу найденного паспорта? Где-то была эта информация.
1: Здравствуйте. Не знаю, куда к вам, на какой номер обратиться, поэтому обращаюсь на этот. Нашел паспорт на имя Свиланс Нормунс, 1973 года рождения. Спасибо. Всего доброго.
0: Пожалуйста. Всего доброго. Так что, если человек узнал, что это его именно паспорт, сообщайте нам 250037, и мы вас свяжем с этим человеком, который, собственно, этот паспорт нашел. А сегодня Международный день нудиста. Но туризм появился задолго до современных пляжей. Еще в конце 19 века в Европе начали возникать клубы сторонников отдыха на природе без одежды. Многие натуристы говорят о комфорте, о свободе и принятии собственного тела. В мире существуют официальные нудистские пляжи и курорты. Они есть в разных странах от Европы до Австралии, в том числе и вот в соседней Эстонии. И у нас тоже есть такие пляжи. Причем оборудовано и классно сделано. Как-то случайно туда попал. Не отдыхал, просто мимо прогуливался и увидел очень много интересного. У натуристов есть собственный этикет. Например, практически везде обязательно использовать полотенце, прежде чем сесть на общественное место. Ну и забавный случай как-то был на одном европейском велопробеге. Натуристов организаторы заметили любопытную деталь. Больше всего времени эти люди, участники, тратили не на подготовку велосипедов, а на поиск крема от загара.
2: За хитом. Дневной эфир.
3: С Сергеем Литвиновым.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
3: Хит за хитом.
2: На Топ-радио.

пятница, конец рабочей недели, и мы тоже с вами перелистнем страницу. На следующей неделе уже с новыми силами вернемся в эфир с новой музыкой, с золотыми суперхитами и с треками, которые у нас здесь не звучат, по крайней мере, пока. Новая песня у нас «Иду такая» от Крома. Это артистка новой волны, которая делает ставку на легкий и ироничный поп со современным звуком и вайбом. «Иду такая» — так называется ее новая и, вполне возможно, первая песня, которая звучит на радио. Это трек про внутреннее состояние человека, который, наконец, чувствует себя свободно и красиво в собственной жизни.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold dažādi veidi 85 grami 49 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 1,4 kg 6,59 €. Rimi.
1: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
2: Вперед! В магазинах друга сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas, почувствуй красоту.
3: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Čekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

Фатим заметал еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Еще не пользуешься приложением MegaDraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. MegaDraux. Для друзей дружеские цены.
1: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: трек попробовал практически весь пьедестал почета, за исключением, хотел сказать, двойки нет. В мае не было второго места, было первое, было третье. В апреле был этот вот трек у нас на втором месте. В общем, весь пьедестал почета собрал, но из золотых достижений только одна неделя. Сейчас номер три. Все возможно, даже несмотря на 9 недель.
1: Бронзовый призер. Место номер три.
0: В нашем топе Bebe Rexha, Faithless New Religion. А мы с вами давайте отправимся в большую красивую историю на ровно год назад, когда на этом месте оказался Children. И это был трек от Neil и DJ Mixer.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: этим летом действительно какие-то интересные, классные истории вполне возможно будут. Главное этого очень захотеть. IC Cars составили список тех автомобилей, которые могут проехать 400 тысяч километров и не подвести. Об этом совсем скоро. По прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии ежедневно ожидаются дождевые облака. Временами пройдут сильные дожди и прогремят грозы. В субботу на востоке страны ожидаются продолжительные дожди, тогда как в Курземе и Земгале выглянет солнце. Днем воздух прогреется от плюс 12 градусов местами на востоке Латвии до плюс 20 градусов на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами ожидаются грозовые ливни. Ветер будет слабым или умеренным южного и западного направлений. При грозах станет порывистым. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 14-18 градусов. В середине следующей недели осадков станет меньше, а температура воздуха начнет повышаться. Вполне возможно, перед Лига ожидается жара до плюс 30 градусов. Впрочем, во время самих праздничных выходных вновь может вернуться более прохладная погода.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Ну а сегодня днем в пятницу преимущественно облачная погода, более солнечная местами в Курземе. В отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер слабый западный, температура воздуха по стране от 15 до 18 градусов тепла. В столице Латвии, в Риге, солнце лишь временами будет показываться из-за облаков. Осадков не ожидается, ветер слабый, температура воздуха около 18-19 градусов тепла.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Аналитики из IC Cars проанализировали данные о пробеге более чем 174 тысяч автомобилей и выяснили, какие марки имеют наибольшую вероятность преодолеть планку в 400 тысяч километров. Новое исследование показало, что средняя вероятность для любого автомобиля преодолеть эту планку составляет всего почти 5%. Однако несколько марок выбились из статистики с колоссальным отрывом. Японские бренды оккупировали верхние строчки рейтинга. С огромным отрывом лидирует, конечно же, нам известная Toyota, которую любят и в Латвии, у которой показатель достигает впечатляющих 18%. Следом за ней идут Lexus 13%, Honda 11% и Acura 7%. Примечательно, что пятерку замкнула американская GMC с результатом 4,5%. Кстати, электрокары Tesla продемонстрировали аналогичную вероятность, тоже на уровне 4,5%. На другом конце списка оказались откровенные аутсайдеры. Нулевую вероятность дотянуть до 400 тысяч километров получили Jaguar, Mini и Maserati. У Land Rover этот показатель едва достиг 0,1%. И еще 8 марок, среди них Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, не смогли преодолеть планку в 1%. Что касается премиум-сегмента, то там картина отличается. Лидерами по выживаемости стали Lexus, Acura, Tesla, Cadillac и Lincoln. В среднем по этому классу шанс добраться до 400 тысяч километров составляет 3,2%. Аналитики связывают это с тем, что престижные машины обычно эксплуатируются гораздо менее интенсивно. В массовом сегменте, помимо Toyota и Honda, четверку лидеров по надежности замкнули GMC, Chevrolet и Mazda.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб. Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
0: Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20.

Ну что, пока одни аэропорты мира соревнуются за звание самых комфортных, другие продолжают испытывать терпение пассажиров на прочность. Актуальная информация, потому что лето, потому что отпуска. Вот вам свежий список, мировой рейтинг аэропортов. И, увы, забегая вперед, скажу, что Рижская воздушная гавань оказалось далеко не в лидерах. Об этом поговорим чуть позже. Эксперты оценивали почти 300 аэропортов из 76 стран. В расчет брали абсолютно все. От частоты терминалов и работы персонала до того, насколько часто самолеты прилетают вовремя. И лучшим аэропортом Европы неожиданно стал норвежский Буда. Маленький аэропорт за полярным кругом. Вам большой привет там. Там почти 87% рейсов прибывают по расписанию. В топе также оказались датский Биллун, испанский Бильбао и аэропорт Стамбула. А вот у Риги результат куда скромнее. Рижский аэропорт занял только 170-е место в мировом рейтинге. Пассажиры, несмотря на это, довольно высоко оценили обслуживание, 8 баллов из 10. С пунктуальностью тоже относительно неплохо, 7,5%, а вот инфраструктура получила лишь чуть более 6 баллов. Самыми проблемными аэропортами Европы стали Лиссабон, Манчестер, Ницца и греческие аэропорты Родоса и Ираклиона. Там пассажиры особенно часто сталкиваются с задержками рейсов. Да, вот такое бывает. Но бывал я на Ираклионе, но не заметил, что там были какие-то проблемы. Мне, наверное, просто повезло. Спасибо за внимание за всю эту неделю в «Хит за хитом» с 12 до 15. Наши дневные рейсы, в отличие от всех остальных, да, состоялись без задержек и воздушных ям. Так что хорошего вам желаю полета по волне, то пройдет уже с моими коллегами далее. Ну, а мы встретимся с вами в ТОП-20 через 4 часа.

0: 15.49.
1: Lidl стоит того.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Čivo tebe сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
6: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы.

погоды на неделю вперед. И знаете, что я там увидела? На следующее воскресенье, точка, которая будет через неделю, неожиданно маячит оранжевый свет в графе температуры. Отметка в плюс 31 градус. Друзья, вы вообще понимаете, какой свет в конце тоннеля нам с вами показывают синоптики? Конечно, за неделю прогноз еще может передумать 10 раз, но согласитесь, смотреть на цифру плюс 31 гораздо приятнее, чем на очередную тучку с дождиком. Ну а что будет через неделю, посмотрим. Но на ближайшие 2 часа прогноз абсолютно надежный, никаких уточнений не требует. Мы с вами вместе на Топ-Радио. Это Лина Исаева. Будем красиво финалить эту рабочую неделю. Начинаем нашу длинную смену.

сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Grilla sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня сыр Тилси 4,99 за килограмм и хрустящие снеки Адажу разные виды €39. Мего, просто, удобно, рядом.
9: Цитаруна. Мешпилс, парістам сарунам. Кадарам тад лабу. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Calvin Harris.
11: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā

пока мы с вами в ожидании нашего жаркого лета. Где-то в Европе поюжнее пляжи уже переполнены, и власти разных стран постоянно ломают голову над тем, как же бороться с чрезмерным количеством туристов. Кто-то повышает цены, кто-то вводит лимиты на посещение, но власти одного из пляжей на Сардинии вышли на совершенно новый уровень хитрости. На популярном пляже Пунта Малентис запретили пользоваться зонтиками всем отдыхающим в возрасте от 10 до 65 лет. Исключение сделали только для маленьких детей и людей старше 65. Официально якобы все это ради защиты природы и восстановления территории после крупного пожара, который там произошел. Но интернет, конечно же, больше заинтересовал другой вопрос. А как теперь выживать под итальянским солнцем? В соцсетях уже шутят, что для похода на пляж теперь придется либо арендовать ребенка, либо брать с собой дедушку, потому что только так можно будет получить законное право на тень. В общем, если кто-то до сих пор думал, что ограничения для туристов – это скучно, вот Италия в очередной раз показала обратное и повела себя супер уверенно, прям как следующий трек на Топ-радио. «Runway» от Леди Гага и Доучи. Поехали!

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 12 июня, в Латвии облачная погода. В Латгале ожидается дождь. На остальной территории страны день пройдет без...

0: приезжаю тесто.
1: До 15 июня особо выгодные цены с Мега Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мега Драукс. Для друзей дружеские цены.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все.

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Твои лучшие помощники от Parkside. В магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl. Стоит того.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Электроникс. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины РД Электроникс или заказывайте удобно онлайн на РД Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины РД Электроникс по всей Латвии. РД Электроникс. Все, что нужно, в одном месте.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!

дальше на нашей любимой волне Топ-радио. У нас очень теплый привет. По просьбе нашей служительницы Ирины, она пишет, что сейчас они далеко от дома, но очень хотят передать хорошее настроение на весь день их сыну Наилю, которому сегодня исполнилось 22 года. Наиль, ну пусть этот день принесет тебе много приятных моментов, только хорошие новости.

Следующей неделе дождей будет меньше, а ближе к лиге лето и вовсе обещает показать, на что способно. Так что не переживаем, друзья, лето никуда не делось, оно просто пока еще набирает обороты, в отличие от нас с вами, которые уже вовсю несутся по этой пятнице в нашем болиде под названием «Дневная смена». У штурвала Лина Исаева, готовые дальше ловко входить в повороты и нести нас с вами дальше навстречу выходным вместе с Топ-Радио.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: яйца 10 штук.

тоже. А тут в Канаде выяснилось, что мужчина 17 лет управлял пассажирскими самолетами без необходимой на это лицензии. Пилот работал в авиации много лет, а когда пришло время получать более высокую квалификацию для управления крупными лайнерами, он просто подделал эти документы.

Но вот что особенно удивительно, что за это время не произошло ни одного инцидента, связанного с его работой и отсутствием этой лицензии. И нет, я подделывать документы никого не призываю, но история заставляет задуматься о том, что иногда навык и опыт оказываются ничуть не менее важны, чем бумажка, которая это подтверждает. Хотя, пожалуй, в авиации все-таки лучше, когда есть и то, и другое. Ну а на радио должно быть много музыки. К ней вернемся.

0: Terms and Conditions. Серьезный. От Bless. Все это совсем скоро на Топ Радио.
1: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
2: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках

0: 10% на пищевые добавки ProVisor, Mollers, Natteo, Fjord и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 февраля.

0: июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: электронные устройства.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

классической пятидневке, есть хорошая новость. В ближайшие два дня вас официально никто не будет нервировать из коллег. Хотя один мужчина из Индии решил подойти к этому вопросу максимально научно и подключил свой фитнес-браслет к рабочему календарю и начал отслеживать, во время общения с какими коллегами у него сильнее всего подскакивает пульс. После чего он составил

0: 99 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Marija 50% atlaide. Maksimā.
3: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
4: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
5: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
6: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды €39. Мего. Просто, удобно, рядом.
7: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм €59. И черешня 1 килограмм 6,79.
8: Lidl стоит того.
10: Латвияй ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В эту пятницу, 12 июня, в Латвии облачная погода. В Латгале возможен дождь. На остальной

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.

Calvin Harris, In the Ocean. А есть кто в океане сейчас плавает? Ну или хотя бы в каком-нибудь теплом море, да? Вчера вот нам закинули тут удочку, кто-то с самого утра видел чемодан с наклейкой «Топ радио». Так и не выяснили, кто это. Я не заходил в Телеграм, не смотрел. Мне обещали, что там будут подробности. В общем, что самое главное, что мы добрались до пятницы. Это «Вечерний драйв», и с вами я два часа, как обычно, Артем Демьянин.

аплодисменты. Поздравьте меня, я только что защитила магистра. Татьяна, мы вас поздравляем. Знаете, что будет после рекламы? После рекламы будет музыка. Дон Толивер, да? Слышали такого?

пятница. Мы там в суматохе перед рекламной паузой вас поздравили. Мне кажется, если поздравлять, то поздравлять вот так. Хорошо, не спеша поздравляем, что только что, только прям сегодня, что ли. Ну, вообще, это повод...

провести пятницу на ура. Мы вас поздравляем, что защитили магистра. Что бы это ни было, мне любопытно, а что защищали, расскажите. Ну, раз уж пошла такая волна поздравлений, я воспользуюсь служебным положением, поздравлю свою сестренку Кристину с удачной защитой дипломной работы.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ радио погоде этим вечером в Латвии. Преимущественно пасмурная погода, осадки в центральной части страны и также чуть меньше их в восточной части страны. Южный ветер слабый, температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 13 до 16 градусов, Латгала 11-14, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 12 местами до 16 градусов.

Пятничный плейлист бокс-сингла Stevie Edwards World Hold On. Как ваши дела? Какие планы на пятницу? Подводим итоги недели. А я сегодня сдала теорию в автошколе. Поздравьте меня. Поздравляем. Так, вам тоже аплодисменты. Тогда продуктивная, смотрю, у многих недель. Пятница проходит, прошла. Кто-то еще

0: И, конечно же, хотелось бы улететь на Мальту. Экс-дабейс. Все это нас ждет сразу после рекламы.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
2: Nu i kak? Pāru dņēji? I dom gatov?
3: Nu kak? Būdīt atēļ dļa mišēj. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
5: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
7: Цитаруна. Мешпилс. Парийстам сарунам. Кадарам тад лабу. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV.
10: Ko Jāņos?
11: Jāņos!

I don't wanna go home tonight. Это трек точно про пятницу, даже если вы сильно устали за эту рабочую неделю. Домой не очень хочется в пятницу. Хотя, может быть, кто-то хочет почилить, отдохнуть, да. Давайте закончим этот час под медленный саунд и в следующем продолжаем.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Все для дома, сада, отдыха и развлечений в РД Electronics. Роботы-газонокосилки, садовая мебель и инструменты, велосипеды, бассейны, батуты, бытовая техника, электроника и тысячи других товаров для комфортной жизни. Приходите в магазины RD Electronics или заказывайте удобно онлайн на RD Vehicles LV и получайте бесплатную доставку в магазины RD Electronics по всей Латвии. RD Electronics. Все, что нужно, в одном месте.

0: Энергия от Avicii Levels. А также другие треки. Оставайся с нами.
1: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadeles mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.
6: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 14 июня. Сыр Тилси 4,99 за килограмм. И хрустящие снеки Адажу разные виды. €39. Мего. Просто, удобно, рядом.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
8: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок.

0: Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Ура! Лето! Уикенд! Летняя одежда и обувь со скидкой 20%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: Level, Savichi трек, без которого не обходится практически ни одна пятница. Немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Топ-радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста. Также Муксалас по направлению к Каменному мосту. Улмане, Гатва от Вациеша до Веньбас, Гатва, Островной мост от Луцавсала до улицы Телс. Также Валдемара от Элизабетес до бульвара Кронвальда и Начако от Таллинас до Матейса. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

и в воскресенье ничего не делать. Отличный план, мне кажется. 2:05:37. Если кто-то пытается выехать из Риги, есть какие-то пробки, актуальная дорожная информация, также сообщайте. 2:05:37. И какие у вас планы на эту пятницу? Switch, Eric Fritz и Abby Patchy. Едем дальше. Всем отличного вечера.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погодь на завтра». Хотите солнышко, тогда на территорию Курзума вам надо, хотя ближе к вечеру там тоже прогнозируют синоптики. Дожди. Восточная часть страны завтра преимущественно пасмурно, а в центральной части страны больше солнышка тоже будет завтра. Юго-западный ветер слабый. Температура воздуха завтра днем на территории Курзума от 14 и местами до 19 градусов. Латгалы 14-17. Земгалы, Видзима, а также в центральной части нашей страны завтра днем от 17 и местами до 20 градусов.

0: разобраться. Немного дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет «Евролом».
0: Радио дорожная информация. У меня гадво 20 до Венебас гадво пробка на краста.

Пурвиша до железнодорожного моста, также островной мост от Луцавсала до Ульцтелц. Движение затруднено у Улманягатвы от автозаправочной станции до Лепаяс, на Вантовом мосту от Кипсала до Екаба и на Церес от Тереню до железнодорожного переезда. Движение

Глаза убийцы. 18:52 на часах. Это пятница. Вечерний драйв уже. Уже пора мне место Сергею уступать, Сереже Литвинову и топ-20-ки хиты, за которые вы голосовали. Спасибо за эту неделю, за эти прекрасные вечера и за сегодняшний пятничный вечер. Как обычно, с вами я, Артем Демьяненко. Суперских выходных, легкого летнего вам настроения. Встречаемся, как обычно, вечером.

0: Привет! Встречаем выходные! В магазинах Мего до 15 июня особо выгодные цены с Мего Драукс. Свиной шашлык из шейного карбонада 3,99 и печень трески евро 69. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все.

0: Получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un

0: nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
6: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
7: Еще не пользуешься приложением Megodraugs? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraugs. Для друзей дружеские цены.

0: Такой классный трек открывает топ-20 на топ-радио. 7 часов и 3 минуты. 12 число. Это Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Первый претендент на топ-20. Добрый вечер. Топ-20 и 20 самых горячих треков недели по версии наших радиослушателей. Сегодня уже вторая пятница этого лета. Вчера становится длиннее. Пока не могу сказать, что теплее. А борьба в чарте все плотнее. Опять же таки, благодаря вашему голосованию. И сегодня нас ждет очень необычный выпуск. Во-первых, у нас прозвучит рекордное количество претендентов. Сразу 7 треков будут бороться за право попасть в основной чарт. Одного из них мы уже послушали только что. Так что такого наплыва новых заявок у нас никогда не было. Во-вторых, сегодня мы подведем музыкальные итоги мая месяца и узнаем, какая песня стала главным хитом последнего весеннего 26-го года. Ну и, конечно, узнаем, будет ли хэт-трик у песни «Газ» от Зиберт или вершина снова сменит владельца. А вот как выглядела лучшая пятерка первой пятницы лета в Латвии.
1: Пятая позиция.
0: Тиесто, Beautiful Places, трек достигал третьего места и сейчас вернулся в топ-5, чтобы что? Победить? Почему бы нет?
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Влад Авкарас, «Включи музыку». Один из самых стабильных русскоязычных хитов последних недель. Остается рядом с лидерами. Он, как и Тиесто, пока не побеждал. Уткнулся в серебро и пока это его максимум.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Вновь Bebe Rexha, но уже полноценный участник нашего хит-парада. It's a Faithless New Religion. Третье место. Песня снова набирает скорость. Возвращается в борьбу за вершину. Одно золото у него уже есть. Сегодня поход за вторым.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Серебро прошлой недели удержал Армин Ван Бюрен, Lucky Child. Трек остается опасным конкурентом для любого участника этого хит-парада.
1: Место номер 1.
0: А номер 1 прошлой недели — Зиберт «Газ». Четвертая неделя в чарте, уже статус главного летнего лидера прямо сейчас. 2 недели подряд на номер 1. Вот такая была расстановка сил неделю назад. Сегодня все может измениться. Скоро статистика и место номер 20. А пока претендент номер 2.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас.
0: Better Times и Робин Шульц.

Номер два в наш хит-парад — это Робин Шульц и его «Better Times». Сегодня, напомню, у нас их семеро, это второй претендент. Теперь немного статистики нового чарта. Цифры этой недели показывают, начинает наш хит-парад штормить. Только 6 хитов идут наверх, зато один из участников совершил мощный рывок сразу на плюс 6 позиций. 9 песен теряют места. Для кого-то эта неделя оказалась особенно тяжелой. Минус 8 строчек за 7 дней. 4 трека смогли удержаться на своих позициях. У нас есть одна новинка. Покидает нас лучшая песня всего февраля. Говорим пока, Армин Ван Бюрен и Sunshine's On Me. Эта песня провела в нашем чарте 20 недель. Из них первые десятки были следующие результаты. 1-10 место, 1 раз номер 8, 2 раза номер 6, 3 раза номер 2. Ни разу на 3-м месте, кстати, но зато 4 раза номер 1.

0: Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
1: Начинаем второй летний чарт этого года, как и первый. 20-я строчка без изменений. Три недели в нашем ЦП. Left to right. Высшее место 17-е. Возможно, затык из-за названия. У нас нельзя влево-вправо. У нас можно up and down. Возможно, из-за этого трека оброс паутиной стабильности.

0: есть первое падение, оно зафиксировано на 19 месте, и здесь Kygo, Dead When You Know, мы с ним еще встретимся, и его композиция Say My Love. Ну а эта композиция у нас в чарте 7 недель. Сегодня пускай опускается вниз на одну позицию, так или иначе это регресс. Ждем первого прогресса, их будет 6. Ну а пока повторение результата Kygo.
1: Место номер 18.
2: 18-е.
0: От R-Free Hub и I Had a Dream тоже минус одна строчка. Выше место 12-е. Сегодня проводит 4.

0: единственная новинка этой недели в нашем ТОП-20. Это Инна и Матома «Dream Out Loud». Эти артисты, ну, Инна, по-моему, все прекрасно знают, что одна из самых успешных европейских поп-исполнительниц последних лет. Румынская певица еще в конце 2000-х буквально взорвала клубную сцену хитами «Hot», «Sun Is Up», «Amazing», и с тех пор она остается символом летнего дэнс-поп-звучания. У нее миллиарды прослушиваний. Огромная аудитория в Европе и Латинской Америке, в Латвии ее тоже очень любят, и мы очень часто играем ее, в том числе и золотые треки. Ну и статус артистки, чьи песни почти всегда ассоциируются с летом, морем и вечеринками. Наверное, именно поэтому новую музыку мы от нее, как правило, получаем, когда мир начинает переживать лето. Матома вместе с ней — это норвежский диджей-продюсер, который известен своим очень легким и солнечным tropical house звучанием. То есть он в этой песне отвечает за музыку, она за вокал. И Матома прославился ремиксами, хитами, которые идеально подходят для пляжей, вечерних поездок, теплых летних ночей. В общем, как мы видим, эти ребята действительно нашли друг друга. Но вот как это отразится на их результатах в нашем топе с этим треком, покажет только время и, конечно же, ваше голосование. «Мечтай вслух», как можно перевести название этой песни.
1: Номер 16.
0: 16-е. На 16-м месте продолжает мечтать о высоких результатах Kungs Galaxy. Пока что высшее место 14-е, с которого они сегодня и падают на 16-ю строчку. Шестая неделя в топе.

0: Need и Moon to the Sun. Первая неделя в претендентах. Этот музыкант никогда не добирался до первой позиции, даже до первой тройки нашего чарта, но неоднократно здесь находился со своими хитами.
1: 15-я позиция.
0: От претендентов мы возвращаемся в нашу турнирную сетку и видим, что на 15-м месте оказывается Медуза. Henry, Don't Wanna Go Home. 8 недель в чарте, сегодня, увы, но вниз на 3.

0: самое большое падение этой недели вниз на 8. 3 недели в нашем хит-параде с 4 на 6, с 6 на 14. Гриффин и его компания с треком Without You. Будем ждать возвращения. Такие сильные треки не должны быстро таять, как летнее мороженое. Сейчас мороженое тает медленнее, чем этот трек в нашем топе.
1: 13-я позиция.
0: А у меня руки мерзнут в студии. Вот такое пока у нас лето. Будем согреваться Satisfy с композицией от Calvin Harris, который делает первый прогресс сегодня в нашем хит-параде. Только на 13-м месте появляется первая песня из 6, которая сегодня прогрессирует. И это шотландец Calvin Harris. Интересно, болеет ли он за свою сборную по футболу? Плюс 6 строчек.

0: Место номер 12.
1: 12.
2: Еще один прогресс, плюс 4 позиции. Ветеран нашего чарта, 11 недель в топе. Superfly, then Stronger Than Before. Позиция, которая когда-то стартовала на первом месте. Последние недели проводит во втором дивизионе. Но стремительно пытается вернуться в первый.

0: Не плюс 4.
1: 11-я позиция.
0: Еще один бывший лидер нашего хит-парада Зиберти Айсгергард Банк 18 недель в топе после того, как композиция Sunshine on Me от Армин Ван Бюрен 20 недель в хит-параде покинули нас. Этот трек становится у нас самым большим долгожителем. Без изменений сегодня на 11 месте. Мы подведем с вами итоги всего месяца сразу после X The Bass, Рэй Хартон, Message and the Battle. Первая неделя. Претендент.

0: Итоги месяца, пора подвести итоги всего мая. Десятая строчка Гриффина «Without You». За счет 1-4 места в нашем топе. Номер 9 Дэвид Гетта «Walk It Away». Было 7-й, 8-й дважды и дважды 9-й. Май месяца. Tiesto Beautiful Places, который еще у нас впереди. 6-й дважды, а также на 7-м, 8-м, 9-м по разу местах. Армин Ван Бюрен и его Like a Child номер 1, номер 2. И в итоге 7-е место за весь май месяц. Айс Гергард и Зиберт Банк, что у нас сегодня остановились на 11-м месте. В мае показали следующие результаты. 2 раза номер 4 и 2 раза номер 5.
1: 5-я позиция.
0: Те, кто у нас сейчас лидирует, песня «Газ» и «Зиверт», уже 2 недели подряд в мае показали результаты следующие. Номер 1, номер 3, номер 5 и за весь месяц номер 5.
2: И точно не сам.
1: Место номер 4. 4.
0: 1-е, 2-е, 5-е, 6-е, 10-е места позволили этому треку «Одинокий голубь» Диджей Жуков стать 4-й песней мая месяца на топ-радио.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Второе место 2 раза номер 3 и по разу на 5-м, 6-м местах. Филатов и Карас, включи музыку. Номер 3. 70 очков.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Бибер Рекс и Faithless New Religion почти взяли номер 1, но нет. 81 балл за счет 1-го 1-го места, 3-го 2-ы номер 4 и 1 раз номер 6.
1: Место номер 1.
0: Это лучшая песня у нас апреля и мая. Гордо Рейнер Зоневелд, Локо-Локо, в мае и в апреле побеждает. 2 месяца подряд лучшая песня топ-радио. В мае номер 1, 2 раза номер 2, 1 раз номер 3.

у New Religion. Эти треки еще все впереди. Еще. Откроем лучшую десятку после Kygo. Heaven on your mind. Очередной претендент топ-20.

0: Скайго мы еще раз вкратце встретимся. Это претендент Heaven on Your Mind. На следующей неделе Кайго, если не потерять ни одного трека в нашем топе, может впервые оказаться сразу с тремя хитами в лучшей двадцатке топ-радио.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. 10.
0: Ну что, впереди у нас напряженная борьба и одно возвращение в топ-10 без новинок. Сегодня только одна новинка от Инны на 17 месте. David Guetta и Walks Away. 11 неделя в чарте. Сегодня вниз на одну, высшее место 6.
1: Девятая позиция.
0: Вот он, Кайго. 12-я строчка. Say my love. Сегодня тоже вниз на 2 опускается, но остается в топ-10. Тоже высшее место 6, как и у Гетты.
1: Место номер 8. 8.
0: Еще одна суперзвезда Тиесто. И сегодня вниз на 3. 13-я неделя в топе. Beautiful Places. Высшее место 3.

Такие вот ветераны, которые не отдают свои места в первой десятке. Возможно, у кого-то все-таки Sonny Federe и Let Me Be In Your Arms через неделю, да, это место в первой десятке отнимет. А пока мы с вами встречаем предпоследнего из 7 претендентов на ШТОП-20.

0: тоже когда-то бывший уже номер один одинокий голубь Диджей Жуков, восьмая неделя. И вот оно, возвращение единственное из второго в первый дивизион, с 13 на 7 вернули, плюс 6 строчек. Но это, кстати, не самый большой прогресс недели, он еще у нас впереди.
1: Место номер 6. Шестая.
0: И да, вот это уже одно из самых громких падений недели. Последние две недели лидирования. Зиверт Газ, хит начала лета, теряя сразу 5 позиций. Не будет сегодня музыкального хэт-трика. У нас новый лидер. Трек все еще остается в верхней части чарта, значит, двигатель не заглох. У этой истории еще вполне может быть новое ускорение через неделю.

Не просто новая песня от Шакиры, это официальный гимн чемпионата мира по футболу 26-го года, который она записала вместе с Бурнбой. Дай-дай, это трек про движение вперед, энергию толпы, объединение людей, атмосферу.

большого футбольного праздника, о котором мы рассказываем здесь на топ-радио, особенно в хит-хитом. Само выражение «дай-дай» можно перевести как «давай-давай», ну же, несложно догадаться. По настроению это дух.

0: Мой претендент в топ-20 топ радио.
1: Пятая позиция.
0: Начинаем лучшую пятерку. Забавно, конкуренты жестко выдавливают этот трек, а он все равно находит вашу поддержку и возвращается в топ-5 спустя неделю. Эта неделя не исключение. Лока-Лока плюс 3 строчки с 8 на 5. 12 неделя в топе. Пятикратный победитель. Помню, это лучшая песня последних 2 месяцев, как мы сегодня выяснили уже. Но в июне результаты Лока-Лока пока позволяют претендовать на место номер 5-6, но не на место номер 1 за весь месяц.

0: 4. Четвертое.
1: Сегодня без изменений. У Филатов и Карос остается четвертый этаж. 9 недель в нашем топе. Высшее место второе. Включи музыку. 9-я неделя в хит-параде.

А вот и топ-3, где у нас смена лидера. Нет больше трека «Газа» в первой тройке. И даже в первой пятерке он остановился сегодня на 6-м месте. По крайней мере, в эту пятницу он не претендует больше на место номер один. Зато впервые в топ-3 у нас находится хит «Шаде», который стартовал еще только на 10-м месте неделю назад. И вот уже и в первой пятерке, и в первой тройке. Осталось выяснить, на каком месте. Неделю назад Bebe Rexha, Faithless, New Religion номер 3, Армин Ван Бюрен номер 2. И сегодня у него прекрасные шансы вновь забрать золото. И номер 10 прошлой недели Шаде у нас тоже в первой тройке. У обладателя бронзы есть интересная история. Во-первых, название песни связано с легендарной британской певицей, той самой, чей голос стал символом очень чувственной, атмосферной и ночной музыки 80-х и 90-х. Ну и, похоже, это сработало невероятно мощно. Песня, которая сейчас зазвучит на третьем месте у нас, стала вирусной. В TikTok и Reels сами артисты после релиза резко выросли, особенно не хочу сразу.

0: сразу раскрывать, кто. В музыкальных рейтингах популярности они очень сильно подпрыгнули. Большой привет певице, с которой, собственно, все и началось. Ладно, Шаде у нас сегодня бронзу берет.
1: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Шаде Аду. Большой привет этой певице. Все началось именно с нее. Она танцует под Шаде, стала вот отправной точкой всей песни. Об этом сами артисты рассказали в радиоэфирах. Именно эта фраза. И пошло-поехало. Еще немного расскажу после этой песни.

0: словам музыкантов, трек вообще появился довольно спонтанно. Инициатором фита стал Мод. Он услышал демо от By India и буквально вцепился в эту песню. Потом признался, что ну как его можно вообще выкинуть из головы? Этот припев невозможно. Именно поэтому он очень хотел попасть в этот трек. Хотя сначала ему даже парни, кстати, отказали. Но в итоге коллаб все-таки состоялся. И теперь здесь By India, Ixcho, Mod, Shade. Плюс 7 позиций. Это самый большой прогресс этой недели. 2 недели в нашем чарте. Я думаю, что у Shade путешествие за золотом топ-20 топ радио только начинается. А у нас финалы, ребята. Остались 2 трека, которые уже побеждали. New Religion, Bebe Rexha, Faithless, номер 3 в прошлый раз, номер 2 Armin van Buuren и Like a Child. Каждый трек имеет уже по одной победе. Сегодня кто-то заберет 2-ю. У Bebe Rexha сейчас вообще очень громкий период в карьере. Главная новость последних дней: она выпустила новый альбом Dirty Blonde и впервые за долгое время делает все как независимый артист без крупного лейбла. Что касается Faithless, они отмечают большое событие, 30-летие своего культового альбома. Armin van Buuren сейчас очень насыщенный период у него, и он снова в центре мировой транс и дэнс сцены. Главная новость последних месяцев: Армин активно продвигая свою новую музыкальную эру, где он смешивает классический транс с более современным мелодик техно и фестивал хаус звучанием. Мы это слышим по песне, которая у нас находится в топе. Чуть не проговорился, на каком месте раньше времени. Армин недавно говорил в интервью, что сейчас для него самое важное — снова делать музыку с эмоцией, а не просто клубный какой-то бенгер для фестивалей. И именно поэтому Like a Child получился таким легким, эмоциональным, почти воздушным, но сегодня проигравшим эту битву.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: 3 недель подряд без изменения.

0: неделя серебро. Ну, как бы хорошо, но как бы обидно. Ну а после нескольких недель борьбы трек снова возвращается на вершину. Я про New Religion. И становится номером один уже во второй раз, но не подряд. Потому что первая была победа, и еще весной, 1 числа мая месяца.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Спустя один месяц и 12 дней этот трек возвращает себе первую строчку.

Эта песня и летом решила доказать, что ее история еще далеко не закончена. В этом есть сила настоящих больших хитов. Они не просто заходят в наш топ, они возвращаются спустя, даже если это более чем месяц прошел, да, после ее первой победы. Спасибо вам за голосование, как на нашем сайте, так и каждую среду, четверг, немного пятница. Телеграм топ радио только хорошие новости. Ну а теперь в Телеграм следите за кружочками, особенно Андрея Фана. Вам, как и ему, хорошего отдыха. Даже если солнце не светит, воздух не сильно греет, включайте нашу радиостанцию, потому что у нас никогда не заканчивается наша музыкальная жилка. Жила! Потому что далее Dance Floor и Александр Попов с Interplay Radio Show. Все только начинается.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Очередная пятница на топ-радио и новый выпуск моего радиошоу Interplay впереди. Меня зовут Александр Попов, и следующий час мы проведем вместе. Поехали!

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись.